Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все

0: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
2: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
3: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем.

0: Краснодаре 7 утра. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Здоровье – наш главный ресурс. Давайте учиться его беречь и приумножать вместе. Таймлокс-съемка, искусственный интеллект, генетическое тестирование, криоконсервация – это не научная фантастика, а технологии, которые уже сегодня используют в клинике репродукции эмбрио. Объединяя науку и заботу, в эмбрио помогают стать родителями даже в самых сложных случаях. Эмбрио – передовые решения, опыт и внимание для рождения здорового малыша. Узнайте больше по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Иногда организму просто нужна передышка. Место, где тихо, чисто, где воздух лечит, а врачи действительно помогают. Такой уголок есть в «Горячем ключе». Санаторий «Горный». Здесь поддерживают тех, кто устал от боли в спине, артроза и остеохондроза. Индивидуальные программы, авторские методики, заботы специалистов и, конечно, природа, которая сама по себе дарит силы. Еще и новинки сезона радуют. Витаминные коктейли «Детокс», «Анти-Эйдж», «Золушка» и многие другие, как приятный бонус к оздоровлению. Приезжайте, «Горячий ключ», улица Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания.
0: Здоровый интерес.
1: Что важно при выборе медицинского центра? Грамотные врачи с большим опытом работы, высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Все это доступно в самом центре Краснодара, в многопрофильном медицинском центре ТС-клиника. Весь комплекс амбулаторного и хирургического лечения, хирургия одного дня, малоинвазивные методики при проведении оперативного лечения, грамотное обезболивание во время и после оперативного вмешательства, использование современных методик позволяет максимально быстро вернуться к обычной жизни. ТС-клиника – это амбулаторный прием, хирургический стационар, центр проктологии, центр лечения нарушений сна. Кстати, единственный в Краснодаре и крае. ТС-клиника, Краснодар, Красноармейская, 116. Телефон 8 800 333 01 51. Подробности на сайте tsclinic.ru. До встречи и будьте чуткими по отношению к своему здоровью.

0: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
1: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
2: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
6: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
7: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
8: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
9: Для детей – игровая зона.
8: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
9: А для важных событий – три банкетных зала.
8: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
10: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсиб» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсиб». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
11: Коррупция – это угроза для всего общества. Она подрывает доверие к власти, уничтожает закон, мешает развитию экономики. Но коррупция – это всегда две стороны. Каждого, кто предлагает взятку, могут привлечь к уголовной ответственности. Не участвуйте в преступлении. Не соглашайтесь, если вам предлагают обойти правила. Сообщайте о фактах коррупции. Телефон горячей линии администрации муниципального образования города Краснодара 218-95-18.
12: Все

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
3: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
4: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
7: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
5: Угу.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
9: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно. Окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
10: У нас уборщица уволилась.
9: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
11: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление. Лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
12: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
13: Все, все.
12: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
14: Вдохновляться прогулками по парку?
15: Мона.
14: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
15: Мона.
14: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
15: Мона.
14: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Радио 107. Только звезды. Только хиты. Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Время строить. Время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
3: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: О, Родинка.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Компания Ревкар производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
12: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
13: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 77-52-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 8 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России изменили правила сдачи экзаменов на водительские права. Теперь практический экзамен будут назначать не позднее 60 дней после успешной сдачи теории. Ранее на прохождение практики отводилось до 6 месяцев. Если кандидат в водители не успеет сдать практическую часть за полгода, теоретический экзамен придется проходить заново. Также ужесточаются правила во время экзаменов. За использование телефона, фото- и видеотехники, шпаргалок и других средств связи результаты будут аннулированы. Повторно записаться на экзамен после такого нарушения можно будет только через год, пишет ТАСС. В клубе «Пластун» прошли тренировки для казаков. На конном дворе казачьего военно-патриотического клуба «Пластун» состоялись очередные учебно-тренировочные занятия для воспитанников. Казаки отрабатывали навыки верховой езды, фланкировки и обращения с оружием. В клубе подчеркивают, что подобные тренировки помогают укрепить физическую подготовку подростков, развивать силу и выносливость, пишет пресс-служба Кубанского казачьего войска. И последнее. Почти половина подростков снимают тревожность с помощью

0: развлекательного контента. Как пишет AdIndex, авторы исследования пришли к выводу, что подростки активно используют искусственный интеллект и онлайн-сервисы в обучении, однако больше доверяют людям, чем технологиям. Одновременно почти половина подростков сообщили, что юмористический и эмоциональный контент помогает им справляться со стрессом. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
1: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ Рейси Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
1: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ. Партнер программы – группа компаний «Атлас». Официальный дилер BMW «Мини Моторад».
3: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Не оферта.

0: Ну что, коллеги, по трудовой неделе, а? Мы с вами только что услышали абсолютно точную формулировку «счастье есть». Особенно, когда осознаешь, что сегодня среда, 20 мая, 08.09 на наших студийных. Надеюсь, каждый из вас встал сегодня с той самой ноги. Ну, а если кто-то ошибся ногой и упал с кровати, не беда, не беда. Главное, что звучит радио 107, а значит, гравитация вас простит, это уж точно. Преодолеваем середину недели не под диктовку будильника, а под аккомпанемент радио 107. Севек, Квин, Тритикум с нами уже в ближайшие минуты. Партнер часа — клиника ФДТ, где вы можете получить безопасное и эффективное лечение базариумой всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov.defizfdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Меня зовут Вадим Гончаров, и юность этого дня мы проживем вместе. Если, конечно, вы не против, а я вас знаю, вы не против. С добрым утром, люди!
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Мона.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Мона.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Мона.
1: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Краевая газета «Вольная Кубань» — это...
4: Политика, экономика, АПК.
3: Общество, спорт.
4: Действенность публикаций известных журналистов.
3: «Вольная Кубань».
4: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
5: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Смотришь в зеркало и видишь. Ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
7: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Glasscar Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки. А также возможна оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _ Автоимпорт.
9: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.

0: и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Почему дети любят школу «Интеллект»?
2: Учителя добрые и объясняют понятно.
3: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
2: Изучаем адыгейский и китайский языки.
1: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
2: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов Сапсикафана в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан Сапсикафана уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамайная, 25. Добро дошли!
4: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
5: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
10: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
11: Океанариум. ТРК Галактика.
12: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
13: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников 1».
12: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
15: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Ну, спасибо, Дэвид и Дженнифер. Save me tonight. Спаси меня сегодня ночью. Это, конечно, страстно, но я подумал, а кого спасать-то, если на часах только 8:49 утра, а? Поэтому меняем тактику. Спасать будем друг друга хорошим настроением и именами. Кто же они? Сегодняшние именинники. Так, 83 года исполняется Альбана. Настоящее имя Альбана Антонио Карризи. Итальянскому эстрадному певцу, известному по хиту «Феличита». 80 лет исполняется Шер, настоящее имя Шерлин Саркисян, американской певице, актрисе и продюсеру. 69 исполняется Лусели Сантус, актрисе, исполнившей главную роль в сериале «Рабыня Изаура». 68 исполняется Алексею Гуськову, российскому актеру театра и кино, народному артисту Российской Федерации. 59 лет исполняется Гоше Куценко, российскому актеру, кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру, заслуженному артисту Российской Федерации. 52 исполняется Олеся Судзиловская, российской актрисе театра и кино, телеведущей. 51 исполняется Шуре, настоящее имя Александр Медведев, российского эстрадному певцу и автору песен. 44 Наталья Подольская, российской поп-певице. 17 лет исполняется Анне Пересильд, актрисе, исполнительница роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Всем наши поздравления. Утро должно начинаться с ясного взгляда. В салонах Max Optic персональный подход к вашему зрению. Индивидуальный подбор прогрессивных очков для четкости на любом расстоянии. Эксклюзивное право собственного бренда Max европейского качества. Max Optic – это 7 филиалов в Краснодаре и 1 в Геленджике. Подробнее на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания, необходимые консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние щитомимы.
1: Принимает. Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Жизнь с простатитом. Часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
13: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
14: В эфире хорошая новость. В Сенессоровской Кафана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
15: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
14: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
15: Наша

0: Краснодаре 9 утра. Радио 107. Автотема.
1: Привет всем, для кого руль уже стал продолжением руки, а навигатор – лучшим другом. И тем, кто только думает получить права, но уже мечтает о своей первой поездке с опущенным стеклом и любимым «Радио 107» на полную. Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства. Это не скучные лекции, а настоящая подготовка к реальным дорогам. Здесь не просто объясняют правила, а учат чувствовать машину и предугадывать ситуации. Что в арсенале ЦППК? Онлайн-платформа для изучения теории. Учитесь в любое время, в любом месте. Опытные инструкторы с многолетним стажем. Они научат не только правилам, но и читать дорогу. Практические маршруты от учебной площадки до оживленных городских улиц, где пробки и развязки ждут вас каждый день. Ученики центра регулярно демонстрируют хорошие результаты на экзаменах в ГАИ благодаря качественной теории и практике. Хотите освоить руль под крылом профессионалов? Записывайтесь в краснодарский ЦППК. Подробности на сайте cppk.krd.ru, телефон 8-861-24-00-374. Учат так, что даже навигатор замолчит и скажет: «Да ты без меня отлично справляешься». Даже к короткой поездке машину нужно подготовить. Вот что надо проверить. Давление в шинах – это влияет на безопасность и расход топлива. Уровень жидкости – моторного масла, тормозной жидкости, антифриза и омывайки. Работу световых приборов, фар, поворотников, стоп-сигналов. Наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Пара минут на проверку, и вы избежите многих проблем в пути. Один автолюбитель решил сэкономить и залил в омыватель остатки газировки. Результат – липкий налет на стекле и урок на всю жизнь. Химия должна быть правильной, а омывайка – настоящей. На сегодня все. Удачи вам и вашему железному спутнику. Пусть он служит верой и правдой, везет к любимым людям и красивым местам, а в пути сопровождает «Радио 107».

0: Janitor и Techno Project Hero в открытии новенького часа на радиостанции. Вспомнил старую истину: среда не суббота. Но я вам так скажу, среда — это еще и такая маленькая пятница для оптимистов, потому что если помечтать о выходных уже сегодня, то они наступят. Ну, хотя бы мысленно. А мысленно, кстати, уже можно лежать на диване с чипсами. Главное, не начать храпеть в офисе, а то, знаете ли, коллеги не поймут, а? Так что помечтайте о чем хотите. О море, о горах, о том, чтобы шеф сегодня не вызывал к доске. Ну, а я мечтать не буду. Я буду работать, ну, то есть зажигать звезд ярких на радиостанции. Среди них в ближайшие минуты Миша Миллер, Эйз, Тассо и не только. В общем, друзья мои, продолжаем преодолевать экватор этой трудовой недели. С нами партнер эфира, группа компании «Архиград», представляющая новый жилой комплекс «Твинпарк». Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стеллавате. Старт продаж «Твинпарк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто, официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8-861-227-84-94 и на сайте geely-rnavto.ru.
3: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Марьинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
8: Аутбук, аутбук, аутбук.
9: Моя компания в надежных руках специалистов.
8: А подробнее?
9: Компания «Аутбук» помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
8: Это же удобно.
9: И надежно. Мои финансы под контролем.
8: Компания «Аутбук».
9: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
8: Компания «Аутбук».
10: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT Top.
11: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200 ровно 29 26. 200 ровно 29 26.

0: Продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась! Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
2: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
3: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0 81.

0: Спасибо, Даниэль, Rescue Me, спаси меня. Ну, сегодня прям Радио 107, день спасения утопающих у нас, а? Ну и давайте будем честны, утопающих в делах на экваторе рабочей недели, а? Ну вот скажите, кто сейчас чувствует, что тонет в отчетах, плановых встречах, а? Признавайтесь, мы на Радио 107 как спасательный круг, а? Только без резины и запаха речного ила. Ну, просто даем отличную музыку, ну и напоминаем, среда, это маленькая пятница. В общем, друзья мои, продолжаем утро среды. Партнер эфира — клиника Алмет, где действует акция «Первичный прием гинеколога. 3000 рублей УЗИ органов малого таза в подарок». Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону 8-999-638-47-77 и на сайте almetclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное. Главное хитовое.
2: Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
3: Мона.
2: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
3: Мона.
2: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
3: Мона.
2: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
5: Вот это реальный выбор! Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
6: Ну все, я забронировала ресторан.
7: Какой?
6: 1870 Абраудерсо. Кухня, сервис, атмосфера — все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
8: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
9: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Магазин «Бензотехника». Широкий выбор садово-парковой техники, электроинструмента, строительного оборудования и автомоек. Грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
11: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
12: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
13: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» строит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
14: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8-861-220-1.

0: На радио 107 Roof is the Soul, Each of the It. На краю земли отличное место. Кстати, чтобы спрятаться, например, от начальника, ну или от вопроса «Ты сделал отчет?». Ну и кто знает, чем хорош край земли, а? Может быть, тем, что там точно нет пробок, нет электронных писем, ну и уж точно никто не спросит, а почему среда, а ты еще не супергерой? Ну и раз уж мы с вами нашли край земли, благополучно с него не свалились, самое время узнать, какой сегодня праздник. Ну а их сегодня, сразу скажу, предостаточно. Так, день ветерана вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня Всемирный день врача-травматолога, Всемирный день метрологии, день Волги, день рождения джинсов, день крепкой дружбы и Всемирный день пчел. В общем, действительно, выбирай, что называется, на вкус. Партнер эфира, группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк», поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивная и детская площадка на стилобате. Старт продаж «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимай
2: без остановки.
1: Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» – это
2: политика, экономика, АПК,
1: общество, спорт,
2: действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
2: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции. Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20. Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
3: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
4: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
3: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
4: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
5: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
6: Подробности на zarecheclub.ru.
7: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
8: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
9: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
7: Угу.
9: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-22-62.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
2: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
13: Все, все.
12: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
13: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216 11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Краснодаре. 10 утра. Радио 107.
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России планируют сократить сроки отключения горячей воды. Как пишет ТАСС, к 2035 году в стране хотят вдвое сократить сроки летнего отключения горячей воды. Сейчас в большинстве регионов горячую воду отключают на 14 дней. В некоторых крупных городах срок уже сократили до 10 дней. Для того, чтобы повсеместно сократить срок вдвое, потребуется ежегодно обновлять около 2,5% коммунальных сетей вместо нынешнего 1%. Общий объем инвестиций в модернизацию инфраструктуры оценивается примерно в 750 миллиардов рублей. В Краснодаре строят новую ливневую канализацию на улицах Садовой и Шевченко. Как пишет пресс-служба мэрии, подрядчик отстал от графика из-за необходимости переноса инженерных коммуникаций. Однако городские власти поручили ускорить темпы работ. Новая система должна помочь решить проблему подтоплений, которые регулярно возникали на этих улицах во время сильных дождей. На улице Садовой сети прокладывают от улицы Энергетиков до улицы Ленина, а на улице Шевченко от Кирова до Садовой. Общая протяженность новой ливневой канализации составит более 1 километра. И последнее. Россияне чаще всего совершают импульсивные покупки в пятницу и субботу. Больше всего денег в эти дни уходит на досуг, рестораны и онлайн-шоппинг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Выберу.ру. Согласно исследованию, в пятницу незапланированные или крупные покупки совершают треть опрошенных. В субботу – 26%. Наименее затратным днем оказалось воскресенье. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8 961 528 98 90. Телеграм-канал «Глазкар Нижнее подчеркивание Автоимпорт».

0: На радио 107 Купекс. Слоу, но нам нельзя тормозить. Слоу давайте оставим для вечера на диване. Ну а пока бодрость и музыка, которая сама ноги в пляс пускает. Даже если вы сейчас в пробке, даже если вы в офисе, даже если вы начальник. Так что танцуем, коллеги. Ну а музыку соответствующую я уже подобрал. Бруно Марс, Эйлер, Ника Калча и Тина ЛМ с нами. Партнер часа — клиника ВДТ, где вы можете получить безопасное эффективное лечение базариума всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-vdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама.
2: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
3: А я кладовую.
1: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
6: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
9: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
10: Океанариум. ТРК Галактика.
11: Ну все, я забронировала ресторан.
9: Какой?
11: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
12: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
13: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
14: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
16: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Боб Марли и Робин Шульц добавили солнышко в наше утреннее житие-бытие. Ну, а я добавлю информацию от партнера эфира. Это клиника Алмет, где действует акция. На лазерное лечение варикоза скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет. Бадалова Венера Фирузовна. Запись по телефону 8-999-638-47-77 и на сайте almetclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное хитовое.
2: Реклама. Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8-861-227-84-94 и на сайте geely-rnavto.ru.
3: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
6: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
7: Для детей – игровая зона.
6: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
7: А для важных событий – 3 банкетных зала.
6: Джентльмены удачи. 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
8: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красноярск. 127. Сочи, кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
9: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
12: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
13: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-229-29.

0: На радио 107 Ольга Серябкина. Асфальт. Ну, песня, знаете ли, такая жизненная. Особенно, когда понимаешь, что по этому асфальту мы топаем с вами уже середину недели. Кто-то легко, как на свидании, кто-то как на каторгу, ну а кто-то со страдальческим лицом, потому что ноги уже не те, да, вены напоминают о себе, колени начинают предсказывать дождь, точнее, любого метеорологического центра. Варикоз, артрозы, в общем, слова, от которых хочется зажмуриться и сделать вид, что само пройдет. Но, как говорится, надеяться на авось, это как ждать, что асфальт сам себя заасфальтирует. Поэтому, друзья, уже буквально через 11 минут в следующем часе на Радио 107 стартует проект «Атмосфера». К нам в гости придет человек, который про эти болезни знает все, но обещает лечить не скальпелем, а словом и советом, и, конечно, профессионализмом. Рашид Нукович-Кудаев, главный врач многопрофильной клиники КРМЕД. Будем говорить честно, без заумных терминов, ну и без каких-нибудь советов из интернета, типа «ляг на диван и катай веночек с калкой». Про варикоз, про артрозы, про то, когда пора бежать к врачу, а когда просто сменить обувь. Так что никуда не уходите, ну и можете уже отправлять свои вопросы, как обычно, на наш ватсаповский номер 8989-09-09-107. Ну, а если в течение рабочего дня устают глаза, то здесь уже специалисты «Максоптик» подберут решение для сохранения остроты зрения. Изготовление очков любой сложности, линзы мировых брендов и большой выбор оправ. Особое предложение этого года – офисные линзы с защитой от синего света для тех, кто много работает за гаджетами. В «Максоптик» вам помогут увидеть мир четче, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Радио 107 представляет. Южный шоу-кейс.

0: Реклама. Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
3: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623.
8: Сайт контракт23.рф.

0: С Нодаре 11 часов. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Многопрофильная клиника «Каэрмед» – это диагностика, консультация, комплексные программы и малоинвазивные методы лечения варикозной болезни и суставов с помощью современного оборудования. При тяжести, отеках и усталости ног, появлении сосудистых звездочек, варикозных узлов обращайтесь к флебологу клиники «Каэрмед». Безоперационные технологии, склеротерапия, эндовенозные вмешательства, без наркоза и госпитализации. Сайт kr-med.ru. Краснодар, улица Калинина, 125. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Кто? Где? Когда?
1: Позвольте себе расслабиться и отдохнуть душой и телом в пансионате «Виктория» в Кабардинке. Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Завораживающий вид на живописную Цемесскую бухту. Бассейн и собственный пляж с массой водных развлечений. Разнообразный шведский стол и кафе с видом на море. Не хватает только вас. Комфортные номера различной категории и приятные цены. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Подробности по телефону 8-988-240-59-93. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто, где, когда. Генеральный спонсор программы «Клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Атмосфера.
1: Так, и есть пора уже погрузиться в атмосферу полезных знаний на Радио 107. С вами по-прежнему Вадим Гончаров. Мои приветы всем, кто с нами, ну или, по крайней мере, не против нас. Ну, а поговорим сегодня о том, что порой заставляет нас морщиться от боли, а иногда буквально тормозит на полпути. Нет, это не про пробки в городе, а про наши суставы и вены, про артроз и варикоз. Многие считают, что это проблема только пожилых людей, но, увы, они могут настигнуть и тех, кто еще полон сил. Как вовремя распознать тревожные звоночки и вообще что делать, чтобы сохранить легкость походки и здоровье ног? Чтобы разобраться в этом, мы пригласили в студию настоящего эксперта Рашида Нуховича Кудаева, главного врача клиники КАЭРМЕД, врача высшей категории. Рашид Нухович, здравствуйте и добро пожаловать.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот признавайтесь, сколько раз за день вам говорят: доктор, посмотрите, что тут у меня, и показывает ногу.
2: Вы знаете, каждый день мы слышим эти слова, и, конечно, мы делаем все, чтобы идти навстречу нашим пациентам. Вот, как я говорил, здоровье сосудов и суставов – это основное в качестве жизни наших людей. Поэтому я хотел бы начать сегодня.
1: Да, давайте вот как раз и начнем. Что такое варикозная болезнь, да, и чем же она так опасна?
2: Да. Ну, по статистике, варикозом болеют 1/3 женщин. Это связано с особенностями гормонального фона и беременности. И 1/5 мужского населения, по данным статистики. Почему так? Ну, почему у мужчин так? В последнее время действительно мужчины стали обращаться. Просто возможно, что они игнорируют этот факт. Или, допустим, болезнь уже настолько запущена, ну, из-за пренебрежения, допустим, тяжесть в ногах, они списывают на усталость, и многие мужчины думают, что варикоз – это женская болезнь. Ну, то есть формируется такой стереотип. Хотя мужчины выполняют более физическую работу, чем женщины.
1: Да, казалось бы.
2: Да. Ну, хотел бы напомнить нашей аудитории, что такое варикозная болезнь нижних конечностей, хотя тема, возможно, избитая, но все же. Это хроническое заболевание, которое характеризуется варикозной трансформацией поверхностных вен и сопровождается несостоятельностью клапанов и нарушением кровотока. Ну, я, как ранее и говорил в своем интервью, сама варикозная болезнь, она не опасна, как опасны ее осложнения в виде тромбофлебита, трофических язв, тромбозов. Поэтому клинические вот рекомендации подчеркивают, что отсутствие терапии приводит к ухудшению состояния даже при начальных проявлениях. Ведь мы встречали случаи, когда, допустим, пациенты беспокоили тяжесть в ногах, вот, отеки и так далее, но внешних проявлений никаких не было. А на самом деле там находили такие глубинные изменения, что приходилось даже оперировать. Поэтому лечение, кстати, вот местными гелями, мазями, оно не влияет на венозный отток и не предотвращает осложнений из-за низкого терапевтического эффекта и отсутствия влияния на венозный отток и причину заболевания. Они не устраняют варикозные вены, а учитывая, что варикозная болезнь связана с нарушением работы клапанов и изменением структуры сосудистой стенки, они не воздействуют на структурные изменения и не предотвращают прогрессирование заболевания. Вот, поэтому, кстати, и возникают неоднократно аллергические реакции, да, раздражающего характера. Поэтому, да, они могут помочь, допустим, облегчить состояние, но это не радикальная ситуация.
1: Освежим в памяти наши координаты WhatsApp либо Telegram, номер единый 8989-09-09-107. Вот на него как раз и отправляйте свои вопросы. Ну, а сегодня в студии у нас Рашид Нухович Кудаев, главный врач многопрофильной клиники КАЭРМЕД, врач высшей категории. Продолжим через несколько коммерческих минут, ну, а вы пока подумайте, когда в последний раз заботились о своих ногах, а? Ранняя диагностика в клинике КАЭРМЕД – это шаг к здоровью без боли. Вернемся скоро.
0: Атмосфера. Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года. Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
4: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мытые и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
5: У нас уборщица уволилась.
4: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
6: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.

0: Линия 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Атмосфера.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Ну и сегодня у нас разговор о том, что же заставляет нас иногда прихрамывать, ну а порой и мечтать о кресле с подставкой для ног. Да, говорим про артроз и варикоз, но без паники и с настоящим экспертом. У нас, напомню, в гостях Рашид Нухович Кудаев, главный врач клиники Кайрмед, врач высшей категории. Рашид Нухович, кто же в группе риска?
2: Вот это интересный вопрос. Потому что наши пациенты тоже задают, да, находимся ли мы в такой вот группе риска, да, когда наши вены подвержены вот таким изменениям.
1: Да.
2: Я хотел бы еще кое-что сказать о осложнениях варикозной болезни, об этом не надо забывать. Вот, это тромбофлебиты поверхностных вен. Ежегодный риск развития при наличии варикозного расширения вен до 1.5%. Это надо знать и учитывать. Для того, чтобы своевременно обратиться к доктору на диагностику. Конечно, есть угроза и тромбоза глубоких вен. Если говорить о трофических язвах, да, это изменение кожного покрова, трофики, эти дефекты кожи, они плохо заживают. Обычно это бывает на поздних стадиях, поэтому склонность к рецидивам и частому инфицированию, она довольно-таки тенденция имеет высокий риск. Потому что снижается качество жизни. Язвы очень трудно заживают, вот, за ними всегда нужен уход. Вот. Самым грозным осложнением варикозной болезни является, конечно, тромбоэмболия легочной артерии, когда тромб отрывается и попадает в легочную артерию. Такое состояние возникает внезапно и может закончиться летальным исходом. Опять же, повторюсь о том, что у людей, у которых есть варикозная болезнь, они должны своевременно обратиться к врачу-флебологу. Нельзя не отметить также и гиперпигментацию, да, венозные отеки, это следствие хронической венозной недостаточности, это не только эстетический момент, но и нарушение трофики тканей, то есть тогда, когда нужен врач-флеболог, который сможет поставить и может поставить диагноз, вот, и затем уже даст рекомендации. Группу риска входят, как я сказал, не только мужчины, ну, это женский пол. Вот, большая часть это женщины. Вот, надо здесь учитывать, конечно, и возраст, и этническую принадлежность женщин. Примерно до 30% впервые возникших варикозного расширения вен появляются они в период беременности. Вот из исследования, допустим, при ЦОЗе, где подтвердили связь между беременностью и появлением варикозной болезни. Причиной развития варикозного синдрома является и компрессия подвздошных вен, и возросший объем крови в нижних конечностях. С возрастом повышается риск варикозного расширения из-за снижения тонуса сосудистой стенки, когда сосудистая стенка истончается, и ухудшается работа венозных клапанов. Далее, конечно, как не сказать о избыточной массе тела, которая тоже играет большую роль, и увеличивает давление на нижние конечности, тем самым способствует венозному застою. Возникает нагрузка на венозную систему. Далее хочу сказать, что вероятность варикоза возникает, если у родственника также есть варикозно-расширенные вены, то есть так называемый генетический фактор, генетическое влияние. Вот. Статистические исследования тоже показывают, что образ жизни и характер работы влияют на появление варикоза. Вот, варикоз был выявлен, допустим, в 500 случаях из 60-97 работающих офисных работников, продавцов, понимаете, да, то есть какое влияние имеет вот именно такой образ жизни, сидячий. Поэтому необходимо, конечно, все эти факторы, ведь это комплексный подход к своему здоровью, когда и избыточная масса тела, и малоподвижный образ жизни, и генетический фактор влияют на появление варикозной болезни. Человек должен обратить внимание, в первую очередь, на себя.
1: Первые признаки варикоза каковы, Рашид Нухович?
2: Это боль. Боль, дискомфорт в нижних конечностях, чувство жара, когда наши пациенты ощущают чувство жара, боли, дискомфорт в нижних конечностях, отеки. Отеки в области голени, судороги чаще ночью, да. Ну и появление, конечно, внешних признаков – это сосудистых звездочек. Сосудистые звездочки, они в простонародье так называются, а на медицинском языке называют телеангиоэктазией. Они могут проявляться как эстетическим дефектом, так и проявлением варикозной болезни. Поэтому не стоит думать, что если у кого-то появились сосудистые звездочки, это только эстетика. Надо обследоваться и посмотреть вены, которые глазом, сам не видит пациент. В запущенных случаях появляются язвы в области голени, его дышек. Вот, я говорил выше о трофических язвах. Вот, и, конечно, не надо заниматься самолечением. Подбирать самостоятельно компрессионный трикотаж или медикаменты. Вот, не обращаясь к диагностам. Это все приводит к осложнениям в виде тромбозов и тромбов. Вот, например, пациентка к нам обратилась в клинику и захотела чисто провести склеротерапию по поводу сосудистых звездочек. Во время УЗИ определились другие, более глубокие проблемы. Поэтому, чтобы не затягивать этот процесс и чтобы терапия была своевременной, надо обратиться, опять повторюсь, к врачу-флебологу, который диагностирует диагноз или снимет его. Вот, поэтому бывали такие случаи, когда минимальная клиническая симптоматика была, а нужно было пациента оперировать. Поэтому с отеками, с болями в нижних конечностях необходимо своевременно обращаться к специалисту.
1: Ну, еще раз давайте акцентируем внимание на том, что сосудистые звездочки – это не только и не сколько косметология, но это уже как раз болезнь.
2: Да? Все верно. Да, то есть необходимо при сосудистых звездочках обратиться лучше к доктору. Доктор все диагностирует и скажет результат. Не стоит самостоятельно заниматься гелями, мазями. Угу. И так далее. Все это, возможно, ухудшит ситуацию.
1: Далее, диагностика и лечение. Что из себя представляет?
2: Современная медицина, она ушла, конечно, далеко по сравнению с тем, что было у нас в 70-х, 80-х годах. Ну, во-первых, да, хочу сказать, что суммарный риск формируется не по одному симптому, а в целом в комплексе. Определить варикозную болезнь можно быстро и точно, если обратиться к врачу-флебологу, который проведет осмотр. Да, в положении стоя для оценки состояния вен. Основным методом лечения диагностики является это УЗИ, дуплексное сканирование, УЗИ вот, нижних конечностей. Метод позволяет не только определить работу глубоких и поверхностных вен, но и выявить рефлюкс, то есть обратный ток крови. Проводится данное исследование в амбулаторных условиях. Вот, какие же современные технологии сегодня? Вы знаете, медицина ушла далеко вперед. Сегодня проводится малоинвазивная технология, как ЭВЛК, то есть эндовенозно-лазерная коагуляция, это золотой стандарт для лечения варикозной болезни, вот, мини-флебэктомии и склеротерапии. Она не требует наркоза и пребывания в стационаре, то есть без швов и разрезов. Лазерный световод вводится в вену через небольшой прокол под местной анестезией, без разрезов, без наркозов и швов, под контролем УЗИ, и не требует пребывания в стационаре. Сразу после процедуры надевают чулки и пациента отправляют домой. То есть все делается это в течение 45 и 1 часа. Мини-флебэктомия и флебэктомия – это классика удаления крупных вен, тоже выполняется под местной анестезией. При малейших признаках варикозной болезни, для того, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, обращайтесь к врачу-флебологу. Сегодня все доступе. У нас в клинике КРМЕД мы выполняем ЭВЛК, склеротерапию, мини-флебэктомию. Также, повторюсь, без наркоза, госпитализации. И пациент быстро возвращается к обычной жизни. То есть такие вот есть преимущества современных технологий.
1: Так, да, еще да, пожалуйста.
2: Несколько слов скажу по поводу склеротерапии. Это вот именно склеротерапия, которая используется при сосудистых звездочках, тиреангиектазиях, да, когда просвет вводится склерозант или инъекция, вот, и на глазах сосудик практически исчезает, как я говорю. То есть просвет сосуда склерозируется, первое воспаление, потом склероз, и потом уже... Все это дает хороший клинический и эстетический эффект. Поэтому вот сейчас все готовятся к сезону, вот, где женщины будут, конечно, тоже стремиться привести свои ножки в порядок.
1: Так, теперь артрозы, Рашид Нухович. Их причина.
2: Да. Артрозы. Артрозы, хотелось бы сказать здесь, что это дегенеративное такое дистрофическое заболевание, при котором происходит разрушение хрящевидной ткани, когда происходит уже износ хряща, вот, синовиальные оболочки, околосуставных тканей, Вот. Чаще всего поражаются крупные сосуды. То есть крупные, простите, о варикозе начал разговаривать, вот, перейду к артрозам. Когда поражаются крупные суставы, это коленные и тазобедренные суставы. Вот, опять же, возвращусь к статистике. Вот, сейчас, кстати, артроз омолодился. Есть на это ряд причин. Вот, также это связано и с питанием. Вот. По статистике, кстати, в России она не очень утешительна. Каждый третий пациент в возрасте от 45, от 40, 45 до 65. Вот. И у 60-70% старше 65 лет выявляется артроз. Причинами артроза являются, ну, врожденная дисплазия, это нарушение суставных поверхностей, чрезмерные физические нагрузки, гормональные нарушения у женщин, длительно существующий артрит, это заболевание, это воспаление, да, он тоже может перейти в артроз. Вот. И встречаются, конечно, артрозы после травм, посттравматические артрозы.
1: Угу.
2: Хочется сказать еще про методики лечения, именно современные, которые вот мы используем в нашей клинике, раз мы начали говорить об артрозах. Вот. Мы вообще используем широкий спектр инъекционных услуг в лечении артрозов. Это и плазмотерапия, и перипитерапия, и стромально-васкулярная фракция, так называемая СВФ-терапия. Кроме того, пациенты, которые приходят с острым болевым синдромом, им показаны блокады, которые снимают болевой синдром, а затем уже по плану лечения мы пациента обследуем, назначаем план лечения, вот, который снимает боль, воспалительное явление и улучшает подвижность. Хочу остановиться на инновации, на инновационной методике при лечении артроза. Стромально-васкулярная фракция, она очень популярна, она доказала свой эффект. Это уникальная методика, которая позволяет получить из собственной подкожировой клетчатки стромальные клетки, стволовые клетки. Они обладают мощным потенциалом восстановления пострадавших внутрисуставных клеток. Тем самым они снижают воспаление. Методика СВФ, она позволяет надолго забыть о протезировании. Длится буквально 60 минут, не требует открытия ни больничного листа. Ну, вот пациент уходит домой на своих ногах. Вот, и хочется сказать, какие этапы, для того, чтобы пациенты понимали, вот, о чем идет речь, какие этапы проведения стромально-васкулярной фракции. Первый – это забор жира, затем забор крови. У нас есть центрифуги специальные, где происходит обработка, вот, через специальную центрифугу и введение в сустав. Кроме того, после того, как мы вводим в сустав то, что мы получаем, этот материал, вот, мы пациенту рекомендуем в послеоперационном периоде пить некоторые обезболивающие препараты. Но если у данного, стромально-васкулярной фракции, у данного метода преимущество, и какая же эффективность, я хочу об этом сказать несколько слов. Во-первых, это процедура одного дня. То есть пациенту не надо будет находиться на круглосуточной койке. Он сразу идет домой. Никакой реабилитации. Безопасно, потому что это его же клетки. Вот. Отсутствие риска иммунологической реакции, как я это говорю. Используется собственный биоматериал. То есть отсутствует аллергическая реакция. И за счет этого 100% приживаемость. То есть результаты, они хорошие. Это практические результаты. Да? Вот я могу сказать на наших пациентах. И, конечно, безболезненное восстановление. Это щадящие манипуляции. Вот это делается всего лишь один прокол. Вот, опять же, без швов, разреза, наркоза. Вот, и предотвращает болезненную замену сустава. То есть пациентам хватает надолго этой манипуляции. Вот. И мы сопровождаем пациента 6 месяцев. То есть врач, который оперировал, да, он курирует пациента, сопровождает 6 месяцев. То есть вопрос-ответ, обратная связь, состояние пациента и какой эффект. Вот. Тем самым, что получает пациент? Во-первых, мы его избавляем от боли тем самым. Улучшается подвижность сустава. Движения становятся свободными. Если движения становятся свободными, само собой, пациент ощущает комфорт. Вот, и качество жизни намного улучшается. У нас в клинике есть баннер. Такой интересный. Вот, ну, будем так говорить. Инициатором был я. Вот там прям мужчина и женщина. За 60 лет они танцуют, Вот. И внизу такая настромальная, слоя на фракция, инновация и так далее. То, что вы получаете. Понимаете, те пациенты, которые к нам заходят, и видят, задают вопрос, а что за манипуляция, что за инъекция. То есть им это интересно. Mm-hmm. Вот. Ну и, конечно...
1: Танцует немедленный танец?
2: Нет, быстрый танец. Вот. И пациент возвращается к обычному образу жизни.
1: Главный врач клиники Кармед Рашид Нухович Кудаев здесь на Радио 107. Впереди реклама. Ну, а я напомню, если ноги к вечеру устали, а вены стали заметнее, это повод записаться на консультацию в клинику Кармед. Скоро вернемся с новыми вопросами нашему эксперту.
0: Атмосфера. Реклама.
3: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
4: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
3: Для детей – игровая зона.
4: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
3: А для важных событий – три банкетных зала.
4: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Выросла трава, в бензотехнику пора. Пора стричь газон, в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
9: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
10: В эфире хорошая новость. В семестр «Скакофана» пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
11: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
10: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
11: Наш адрес: улица Красная, 102.
12: Почему дети любят школу «Интеллект»?
13: Учителя добрые и объясняют понятно.
14: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
15: Изучаем адыгейский и китайские языки.
16: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Атмосфера.
1: Говорят, что ноги – это наше все, но что делать, если они начинают подавать тревожные сигналы? Разбираемся в вопросах артроза и варикоза с нашим гостем, главным врачом клиники КаэрМед Рашидом Нуховичем Гудаевым. Рашид Нухович, а кому нужна процедура стромально-васкулярной фракции?
2: Вот. Хотел бы ответить на этот вопрос таким образом. Стромально-васкулярная фракция – это всегда восстановление поврежденных тканей сустава. Ну, понятно, да, все зависит от стадии, степени. Вот. Хочу добавить, что после процедуры стромально-васкулярной фракции в течение 5 дней возможно сохранение болей. Это нормальное явление, да, все же было вмешательство в сустав. Затем в течение 1 месяца интенсивность боли резко снижается. И хочу обрадовать наших пациентов, что в течение 3 месяца восстанавливается подвижность в суставах. Тем самым улучшается качество жизни. То есть мы видим здесь положительный результат. В ходе лечения пациент намного уменьшает дозы обезболивающих препаратов. Если он ранее принимал огромное количество препаратов обезболивающих, то здесь вообще идет практически резкий спад, или практически он уже не принимает этих препаратов, или вообще, да, отказывается. Вот, тем самым снижается риск осложнений, побочных явлений от этих препаратов. То есть здесь большая выгода. Пациенты с артрозами первой, третьей степени, тазобедренные суставы, коленные суставы, вот, это прямое показание, асептический некроз, плантарный фасцит, пяточная шпора. Вот, и послеоперационные травмы, артрозы, травмы мышц, разрывы связок, вот, последствия

0: выставить отек, боли и так далее, это может быть и артроз, а может быть и варикозная болезнь. Если внешних проявлений нет варикоза, вот, но есть внутренние проявления, то здесь без УЗИ никак. То есть доктор диагноз делает диагностику и говорит вам, к травматологу, у вас вены чистые, вот, отек может быть из-за наличия артроза. Для того, чтобы подтвердить диагноз, пациента отправляют на исследование, МРТ, КТ, рентген, УЗИ и так далее. Вот. То есть клинически, без внешних проявлений, тут определяет только доктор. Но системы разные. Это сосуды, а это, будем говорить, костная система.
1: А есть ли какой-то такой вот типичный портрет пациента с артрозом или варикозом? Или эти заболевания все-таки не выбирают по возрасту, образу жизни?
0: Знаете, такой момент существует сейчас, что произошли некоторые, конечно, изменения в психологическом портрете пациента. Вот. Сейчас возраст стал намного моложе, как и при заболеваниях варикоза, так и при заболеваниях артроза. Поэтому четко сказать, что вот этот пациент вот такой, а этот пациент именно с такими изменениями, нельзя. Все можно выявить только в процессе диагностики.
1: А правда ли, что каблуки – это главный враг вен, а спорт – враг сустава? Да? Вот развенчайте или подтвердите эти мифы?
0: За последнее время очень много мифов. Вот, и сказать однозначно, лично мое мнение, да, где-то каблуки влияют, допустим, на варикоз, да, вот, на сосудистые звездочки. Спорт. Конечно, если вы будете нагружать себя ежедневно чрезмерными нагрузками, когда организм к этому не привык, конечно, произойдет сбой в той или иной системе. Вот, могут появиться и вены, может появиться и сосудистые звездочки. Здесь всегда нужна норма. То есть, если это спорт, и вы хотите стать, допустим, спортсменом, поехать на Олимпиаду, это одно. Здесь чем-то надо жертвовать. Почему? Потому что я знаю, что у многих хоккеистов, вот, у многих баскетболистов есть варикозная болезнь, потому что у них чрезмерные нагрузки, большие нагрузки, да, артрозы посттравматические существуют. То есть здесь, а если вы хотите для себя заниматься здесь, конечно, вам необходимо определиться с режимом своих тренировок, допустим. Но спорт – это прекрасно. Все нужно делать в меру.
1: А можно ли заработать варикоз или артроз из-за сидячей работы? Можно. Вообще, что делать офисным работникам, чтобы вовремя заметить эту проблему, ну и прийти к вам в клинику?
0: Я ждал этого вопроса, потому что сегодня очень много офисных таких действительно работников, которые приходят, спрашивают просто для интереса, да, вот, стиль работы ваш. А они говорят, да, вот сидим целый день, да, за компьютером сидим, вот, шея вот в таком состоянии, да, ноги тоже в таком состоянии, малоподвижном, поэтому делайте 50-минутные разгрузки, вставайте, прохаживайтесь.
1: 5-10.
0: Все верно, да. Вот, пейте воду, вот, для того, чтобы организм как-то, чтобы поддерживал внутренний состав. Вот. Ну и, конечно, по вечерам прогулки, хождение. То есть необходимо знать, что ты долго сидишь, конечно, это будет застой вен нижних конечностей. Вот. Ноги поднимаете, ну, пришли домой, да, возвышенное положение для того, чтобы отток был. То есть это облегчает состояние венозной системы. Ну, не забывайте, что здоровый образ жизни всегда надо поддерживать.
1: Ладно, ну а как насчет тех, кто как раз на ногах весь день? Продавцы, парикмахеры, не знаю, курьеры. Их риски выше? И куда им обращаться при первых симптомах? Ну, ответ мы все знаем, да?
0: Да, поэтому я скажу, что да, это зона риска. Вот, и если возникают у данной категории людей такие симптомы, обращайтесь в КРМЕД, к флебологу или к травматологу, который поставит точно диагноз.
1: Но вы говорили о том, что есть связь между лишним весом и этими заболеваниями. А насколько вот критично похудеть, чтобы снизить нагрузку? Может быть, в клинике КРМЕД есть какая-то программа поддержки?
0: Есть поддержки, программа поддержки, да. То есть у нас есть чекапы, вот, когда пациент может прийти, сдать анализы соответствующие, обратиться к тем или иным специалистам, как терапевт, флеболог, вот, травматолог, где выявят сопутствующую патологию, поставят основной диагноз, сделают диагностику, дадут рекомендации. И после чего мы, я повторюсь, курируем любого пациента. То есть мы смотрим на его состояние, даем назначение, рекомендации.

0: и вот тем самым помогаем.
1: Сделаем короткую передышку, ну и продолжим разговор о том, как сохранить легкость походки на долгие горы. Запомните, забота о суставах и венах – это не роскошь, а необходимость.
2: Атмосфера.

0: Атмосфера.
1: Рашид Санухович, компрессионные чулки – это модный аксессуар или необходимость? Вообще, как, кому и как их правильно выбирать?
2: Вот смотрите, насчет компрессионных чулков. Я выше говорил о
1: том, да, что вы вспоминали про них.
2: Да. Самостоятельно не стоит применять компрессионные чулки. Вот, во-первых, их правильно надо одевать. Вот, во-вторых, для чего, да, их надо одевать? Угу. Вот, для чего? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, опять же, нужна консультация врача-флеболога. Врач проконсультирует и скажет, что нужно в этом делать. В этом случае делать, допустим, самостоятельно компрессионные чулки, ну, нежелательно носить, вот, дабы не было никакого себе какого-то отрицательного фактора. Поэтому все, что связано с чулками, все, что связано с мазями, гелями, лечением и так далее, надо обратиться через врача-флеболога, который вам даст консультацию.
1: Угу. Рашид Нухович, давайте уделим внимание нашим слушателям. Так, Анна спрашивает. После родов появились вены на ногах. Пройдет ли это само или нужно срочно бежать к флебологу в Кайрмед?
2: Если появились вены после беременности, обратиться в Кайрмед к флебологу. Вены сами по себе, если они появятся, они не пройдут. Вот. Сделаем диагностику, дадим рекомендации, вот, и вы сможете уже спокойно общаться с флебологом, вот, который разъяснит ситуацию. Угу. Нужно там делать какие-то вмешательства или вообще не нужно. Угу. Вот тогда он может назначить и компрессионные чулки, и некоторые специфические препараты.
1: Татьяна интересуется, можно ли заниматься йогой при артрозе коленного сустава? Какие асаны точно под запретом? Посоветуете ли вы какие-то специальные занятия в вашей клинике?
2: Как зовут?
1: Татьяна.
2: Татьяна, хочу к вам обратиться. Ну, насчет асан я не знаю, но йога – это замечательная вещь. Вот, потому что каждый из нас владеет какими-то литературными данными. Мы слышали, кто-то из наших друзей, товарищей. В моем круге есть люди, которые занимаются практически йогой. Один я, наверное, не занимаюсь, возможно. Но хорошая вещь, да, когда идет прокачка энергии, да, связь со всем организмом и так далее. Если у вас артроз, здесь самое главное, чтобы он не обострился, и вы не нанесли себе ущерб. То есть, если вы чувствуете, что появились какие-то болезненные ощущения, опять же, да, надо прекратить тренировочку и обратиться к доктору за консультацией. Дабы вы будете думать о том, что так это должно быть во время, я знаю, что там есть какие-то специальные упражнения, а болезнь будет усугубляться. Поэтому при появлении первых признаков лучше обратитесь к доктору.
1: Так, до рекламы еще, думаю, успею. Артем интересуется. Мне 35, работаю за компьютером. К вечеру ноги отекают. Это уже варикоз или еще можно исправить без врача? Стоит ли сразу идти в клинику Кайрмед?
2: Артем, сразу скажу. Я человек такого характера, да, если появляются какие-то признаки, которые, допустим, не зависят от моей специализации, да, вот я не компьютерщик, да, я врач, если я, допустим, мне нужна помощь по компьютеру, я пройду к человеку, который мне сделает компьютер. И вам я советую лучше обратиться к доктору, да, потому что отеки, они могут статического характера, да, из-за длительного сидения за компьютером, а могут быть действительно и проявление варикозной болезни. Поэтому я вам просто рекомендую обратиться к нашему доктору в нашу клинику.
1: Еще одна пауза, но затем финал и титры.

0: Дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
3: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юб. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юб. Доверьте комфорт профессионалам.
7: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
9: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
10: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем.

0: Радио 107. Гулькевичи 94.9.
1: Краснодар 107.7 FM.
0: Атмосфера.
2: Доктор, а есть ли какой-то специальный фитнес для ленивых? Ну, чтобы и суставы укреплялись, и диван покидать не приходилось. В Кармет придумали что-нибудь подобное, нет?
3: Знаете, Кармет — это команда очень позитивных специалистов с высшими категориями, люди, которые имеют опыт в работе по своей специфике. Поэтому я хотел бы сказать, что наш коллектив, он сам, в принципе, такой спортивный. Вот, они все, ребята, занимаются, где-то ходят в фитнес-клубы, занимаются различными другими спортивными. Вот я про йогу, да, услышал вопрос. У нас два человека ходят на йогу. То есть пациентам я рекомендую при обращении в клинику Кармет, допустим, да, вот, определиться с доктором, которому они придут с теми или иными, допустим, жалобами. Но в нашей клинике есть программы лояльности, вот, есть программы чекапы, как я уже говорил, да, вот, где могут взять у вас своевременно и с быстрыми результатами анализы, вот, рассказать о результатах анализов, вот, анализов. Ну и, конечно же, если есть какие-то симптомы сопутствующие патологии и со смежной патологии, направить к смежному специалисту.
2: Рашид Нукович, ну, скажем так, три главных совета, которые хотят сохранить слушателям, которые хотят сохранить здоровье ног на долгие-долгие годы.
3: Ну, первое – это борьба с вредными привычками, сразу скажу. Да. Вот. Второе – это активный образ жизни. Ну и позитивный настрой. Вот. Позитивно настроен. Почему? Как это связано, я вам скажу. Вот недавно сказали про лень, диван и так далее, да? Вот, если не будет позитивного мышления, то навряд ли можно с этим что-то сделать. То есть вы же не забывайте, что импульсы мышцам и так далее движению дает мозг. Поэтому в первую очередь необходимо позитивное мышление с хорошим настроением. Вот, каждый день надо встретиться с хорошим настроением и думать о своем организме, заботиться о нем. Ведь организм – это то, в принципе, за счет чего мы и существуем, и живем. То есть это наше целое, это двигатель целый. Вот как в автомобиле, если о нем не заботиться, машина просто встанет и скажет вам «до свидания».
2: Рашид Нукович, огромное вам спасибо за такой подробный, понятный рассказ. Ну, теперь я точно знаю, что мои ноги требуют чуть больше заботы, чем просто удобная обувь. Ну и что лучшая поддержка в таких вопросах – это, конечно, клиника Кармет. Надеюсь, наши слушатели тоже вынесли для себя много полезного. Так что, друзья, берегите свои суставы и вены, прислушивайтесь к своему телу, ну и не откладывайте визит в клинику Кармет, если вдруг что-то беспокоит. Помните, ранняя диагностика и профессиональный подход залог здоровья на долгие годы. Меня зовут Вадим Гончаров. Здоровья и легкости в каждом шаге. До завтра.
0: Атмосфера на радио 107. Радио 107.

0: Краснодаре 12 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Большинство родителей поддержали запрет мобильных телефонов в школах. Такие данные приводит сервис «Суперджоп». Против ограничений высказались 8% участников опроса. За – почти 80%. Исследование показало, что уровень поддержки запрета растет вместе с доходом родителей. В Краснодаре изменится схема движения на участке улицы Артиллерийской. С 5 июня на участке от улицы Тургенева до улицы Братьев Игнатовых установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ограничения вводятся для повышения безопасности дорожного движения. Также новые меры должны исключить парковку машин на проезжей части, которая создает помехи здесь. И последнее. Российские ученые создали материал, который выдерживает экстремальные температуры. Ученые разработали новый керамический материал, способный выдерживать температуры свыше 2000 градусов Цельсия. Его планируют использовать для теплозащитных покрытий деталей, работающих при сверхвысоких температурах. Прежде всего, в авиационных двигателях и газовых турбинах энергетических установок, пишут Кубанские новости. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ-3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ. Партнер программы – группа компаний «Атлас». Официальный дилер BMW «Мини Моторад».
3: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Неофертон. Радио

0: 12.09 в Краснодаре. Всем привет, салют, добрый день. У микрофона Мила. Ну что, друзья, надеюсь, переменчивая погода не испортила вам настрой на этот день. Я предлагаю вам стать участником нового тренда, как раз people watching. Это когда люди специально ходят в кофейни и просто сидят у окна, наблюдают за прохожими без смартфонов и ноутбуков. Так что да, попытайтесь сегодня быть в тренде, тем более, давайте признаемся, у нас в городе кофейни на каждом шагу. Стать участником этого тренда не составит трудностей. Ну а мы наблюдаем только за одним, чтобы ваши любимые треки звучали громче. Федер, Стота и Алок совсем скоро, но перед всем музыкальным информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк», поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Будь на волне позитива. Реклама.
2: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
3: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
2: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
3: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
4: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
5: Подробности на zarechyeklub.ru.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
8: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
6: Угу.
8: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Аутбук, аутбук, аутбук.
10: Моя компания в надежных руках специалистов.
9: А подробнее?
10: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
9: Это же удобно.
10: И надежно. Мои финансы под контролем.
9: Компания Аутбук.
10: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
9: Компания Аутбук.
11: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
12: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
14: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в краснодарском ЦППК.
15: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи и категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
14: Телефон 2400-374.
16: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду RADIO107 до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Вот такие душевные качели от Ритикум. Середина часа, середина нервной системы. Да, внутри драма, а снаружи улыбочка. Плачем в душе, улыбаемся всем вокруг. Классика, друзья, которая знакома каждому. Но ничего, главное держаться уверенно, чтобы ваши обидчики ничего не заподозрили. Ну, как раз держаться уверенно нам помогает хорошая музыка, класс, Кравцы, Забава, Тиеста и многие другие через пару мгновений. Но пока информация от партнера часа. В клинике Алмет действует акция. Первичный прием гинеколога 3000 рублей. УЗИ органов малого таза в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама. Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет «Волшебные вечера» в кинотеатре «Монитор Сити». Шедевры всемирно известных театров и кинематографистов на большом экране. Спектакль «Женитьба» со сцены театра Моссовета. Гоголевский трагифарс в стильной постановке Евгения Марчелли. В главных ролях Ольга Остроумова, Валерий Еременко, Александр Яцко. 14 мая в кинотеатре «Монитор Сити». 16+.
6: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский, делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
9: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
10: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов Сапсикафанов в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан Сапсикафана уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию. Краснодар, улица Трамайная, 25. Добро дошли.
11: Краснодар – это яркий узор культур и традиций более чем 120 народов. Мы ценим мудрость старших, растим младших, а с соседями делим хлеб-соль. 2026 год – год единства народов России. Краснодар – наш общий дом, наша сила в единстве. –

0: Это «Зигзаг» от «Красроса». Вот такой говорящий трек, который напоминает, что жизнь редко едет по прямой, друзья. Но вообще «Зигзаг» — это все-таки отличный символ взрослой жизни. Согласитесь, ты такой строишь планы, уже готов воплотить их в реальность. А жизнь тебе говорит: ловко ты это все придумал, дружок, давай-ка по новой. Очень сложно и обидно, между прочим. Но единственное, что без «Зигзага» в этой жизни, так это наш плейлист «Радио 107». Впереди только хиты. Энди Грибин и Иван Саммер совсем скоро, но пока информация от партнера эфира. Макс Оптик, сезон заботы о зрении. Скидки до 50% на солнцезащитные очки и оправы. А для детей специальные линзы, останавливающие прогрессирование миопии по специальной цене. По промокоду «Радио 107» выгода 2000 рублей в Макс Оптик. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
9: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
10: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0381.
11: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Ну все, я забронировала ресторан.
13: Какой?
12: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
14: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
15: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
16: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
19: «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны.
20: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
21: Первой.
20: Первой.
21: Первой.
20: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.

0: Краснодаре час дня. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. В сердце Краснодара есть настоящее черноморское побережье. Да-да, устрицы, рыба, закуски и освежающие напитки – все как на море. Ресторан 1870 Абрау-Дюрсо в самом центре Краснодара вдохновит вас. Пишите адрес: Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмма.
1: Если вас мучают хронические боли, артроз и остеохондроз, вы можете вернуть здоровье вашему позвоночнику в санатории «Горный» – «Горячий ключ». Здесь опытные врачи вам предложат авторские методики. А уникальная природа и климат «Горячего ключа» не только зарядит энергией, но и поможет ускорить восстановление. Встречайте новинки в санатории «Горный» – витаминные коктейли, детокс, антиэйдж, золушка и многие другие. «Горячий ключ», Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-горный.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Инфограмма.
1: Чтобы в офисе, коворкинге, фитнес-центре или спа стало чисто, не всегда нужно устраивать коллективную уборку, ну или нанимать уборщицу. Можно сделать выбор в пользу клининговой компании «Снежок». Это профессиональная уборка всех зданий в Краснодаре. Доступна экспресс-уборка, генеральная уборка и множество дополнительных услуг по договоренности. Также по желанию можно заказать еженедельную уборку или по любому удобному для вас графику. Очистить можно как небольшое помещение, так и целое многоэтажное здание. Оставляйте заявку на сайте oksneg.ru или звоните по телефону 8 800 350 29 28. Чистота ждет вас. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Новый час встречаем красиво, 13.08 в Краснодаре, и в эфире снова волна романтики. Тем более, статистика из Москвы сегодня прям в тему, друзья. Чаще всего москвичи женятся от 23 до 30 лет. Средний возраст невест 26 лет, женихов 28. Но все-таки чаще всего под венец идут люди 23-летнего возраста. То есть пока одни думают, другие берут и делают. Но вообще любовь — это все-таки самый рискованный, но популярный стартап человечества. Ну а мы продолжаем. Денис Фёрст, Нейл Лексол после рекламы. А сейчас информация от партнера часа. Клиника ФДТ. Вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день. Без операции, радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
3: Моно.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
3: Моно.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
3: Моно.
1: У тебя есть моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
5: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
6: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» — это 15 лет успешной работы.
4: Ого.
6: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
5: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
10: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
9: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
10: Наш адрес: улица Красная, 102.
11: Почему дети любят школу «Интеллект»?
12: Учителя добрые и объясняют понятно.
13: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
14: Изучаем адыгейский и китайский языки.
11: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».

0: Flying Decibels отключает все будильники, хотя с таким ритмом они уже и не нужны. Но вообще, друзья, да, будильники — это отдельный вид психологической атаки. Как по мне, я вот иногда слышу их даже у своих любимых соседей. Но тут, конечно, непонятно, то ли слишком в доме-то хорошая акустика, так сказать, то ли вселенная просто решила, что никто, абсолютно никто в этом доме не проспит. Даже если у тебя был законный выходной. Очень обидно было. Ну ладно, не будем о грустном. Сейчас взбодримся вместе с Алексом Алтом, Моной, Джонасом Блу и многими другими. А пока информация от партнера часа. В клинике Алмед действует акция на лазерное лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет Бадалова Венера Фирузовна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
4: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
5: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на Монтажников 1.
4: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
2: Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _ Автоимпорт.
3: Сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 220-14-03.
4: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24. Все товары.

0: Ой, друзья, название группы сейчас исполнителей звучит максимально безобидно. Jelly for the Babies, буквально желе для малышей. Но трек ребята выдали все-таки не совсем детский, хоть и без слов, но название прям говорящее. Burning Tears. Это серьезная ситуация. Может быть, и действительно идеальный план в этой жизни — сжечь все слезы заранее, чтобы потом уже не из-за чего было плакать. Так сказать, экономия эмоций. Ну а мы продолжаем плыть дальше красиво по музыкальным волнам и без экономии. До финала часа Джордан Тобиас и Эйс, а прямо сейчас информация от партнера эфира. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк», поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Под только хиты.
1: Реклама.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Где-то далеко в горах.
5: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
4: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
6: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».

52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 77-52-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 14 часов. Радио
1: 107. С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России предложили выдавать многодетным жилищные сертификаты вместо земли. Инициативу озвучили в Госдуме. По словам авторов инициативы, во многих регионах, включая Краснодарский край, семьи годами ждут получения положенных участков из-за нехватки свободной земли. Как передает Кубань-24, предлагается представить многодетным право выбора. Если участок не выдали в течение 2 лет, семья может получить жилищный сертификат. В Краснодарском крае стартовал прием заявок на конкурс социальной эффективности. Как пишет пресс-служба мэрии, прием заявок идет на региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Подать заявку можно до 10 июня. Конкурс проводится по 17 номинациям, связанным с ключевыми направлениями социальной политики. Подробная информация о номинациях, критериях оценки и правилах участия опубликована на сайте Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Консультации по подготовке заявок можно получить в центрах занятости населения Краснодарского края. Победители регионального этапа представят край на федеральном уровне конкурса. И последнее. Жители России увидят голубую луну в мае. По данным московского планетария, полнолуние ожидается 31 мая. Это будет повторное полнолуние месяца. Его традиционно называют голубой луной. При этом цвет спутника Земли не изменится. Название связано не с оттенком луны, а с редкостью такого события. Подобное явление происходит, когда в одном календарном месяце выпадают 2 полнолуния. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: Плюс один час к этому дню, 14.08 на точных южных. Все стабильно, вы на нужных волнах, а я, Мила, у микрофона. И мы бодро продолжаем третий рабочий, друзья. И тут, кстати, ученые пришли к выводу, что пятидневка может приводить к ожирению. Да-да, друзья, нашли связь между лишним весом и количеством рабочих часов. Чем больше работаете, тем выше шансы, ну вы сами понимаете, поднабрать чуть-чуть. Оказывается, во всем виноваты не булочки, даже не шоколад, а та самая любимая работа. Ну, удобно, конечно, спихивать всю ответственность на дела, но все-таки не будем мы такими категоричными. Лучше продолжим ловить суперхиты. Делайте громче в первой половине часа Arctic и Asti, Капспорт и Новра. А пока информация от партнера эфира. Группа компании Архиград представляет новый жилой комплекс Twin Park, поселок Яблоновский. 10 минут от городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Селабате. Старт продаж. Twin Park 8 800 4 4 240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Места осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
6: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
8: Ищите место, где вкусно и атмосферно.
9: Ресторан «Джентльмены удачи» – место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
10: Для детей – игровая зона.
9: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
10: А для важных событий – 3 банкетных зала.
9: «Джентльмены удачи» – 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
11: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
12: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.

0: Это Kid Kerrupt и трек Mind, Body and Soul. Да, дружочек явно пытается найти баланс между разумом, телом и душой. Ну и давайте честно, друзья, вот кто не пытается? Мы все вроде как в поисках гармонии, просто у кого-то это йога или медитация, а у кого-то стандартная, начну с понедельника. И каждый из нас прав. Но вообще ощущение действительно такое, что главная цель жизни – это все-таки найти баланс, причем во всех сферах. Радует одно, что с музыкальным балансом у нас проблем нет. Мод Алан Волкер Real Team уже на подходе, ну а пока информация от партнера часа. В клинике Алмед действует акция «Первичный прием гинеколога 3000 рублей». УЗИ органов малого таза в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Весенние витамины. Принимает без остановки. Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
2: Ну все, я забронировала ресторан.
3: Какой?
2: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
3: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
4: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
5: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
4: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
5: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
6: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
7: Подробности на zarechyeklub.ru.
8: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Мюнхен – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен – твой лучший образ.
11: Медси – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
13: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
14: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
15: Океанариум. ТРК Галактика.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Да, вот такой Тритикум, настоящий оптимист, который верил, верит и, судя по всему, будет верить в любовь при всех обстоятельствах. Ну а мы тоже верим, ну или хотя бы делаем вид друзьям. Но есть еще вещь одна, в которую все-таки мы верим абсолютно точно, и это суперхиты. Тем более совсем скоро Марина Бойцова продолжит отправлять их прямо в ваши динамики. Ну а я, Мила, была с вами 3 часа, обнимаю вас, ну и желаю незабываемой среды. И перед музыкальным продолжением информация от партнера часа. В сети салонов Max Optic премиальные линзы Хоя, Nikon, Carl Zeiss, Шамир и эксклюзивные оправы Макси. Очки для водителей, для работы, для комфортной жизни. Это не просто очки, а точный инструмент для ваших задач. Индивидуальный расчет линз с учетом особенностей вашей работы и образа жизни. Max Optic помогает видеть с 2010 года. Приезжайте в салоны в Краснодаре и Геленджике. Подробнее на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Будь на волне позитива. Реклама.
2: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле Ява. Теплый бассейн, баня, тариф все включено. Комфортные номера, классный сервис, по классной цене. Анапа, отель Ява. Малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
4: Камни в почках, боль, недомогание. Боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами. Без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01-13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает 1 ночь. Утро начинается с четкого зрения.
9: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Где-то далеко в горах.
13: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
14: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
15: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.

0: Краснодаре 3 часа дня. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Здоровье – наш главный ресурс. Давайте учиться его беречь и приумножать вместе. Таймлакс-съемка, искусственный интеллект, генетическое тестирование, криоконсервация – это не научная фантастика, а технологии, которые уже сегодня используют в клинике репродукции эмбрио. Объединяя науку и заботу, в эмбрио помогают стать родителями даже в самых сложных случаях. Эмбрио – передовые решения, опыт и внимание для рождения здорового малыша. Узнайте больше по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Иногда организму просто нужна передышка. Место, где тихо, чисто, где воздух лечит, а врачи действительно помогают. Такой уголок есть в «Горячем ключе». Санаторий «Горный». Здесь поддерживают тех, кто устал от боли в спине, артроза и остеохондроза. Индивидуальные программы, авторские методики, забота специалистов и, конечно, природа, которая сама по себе дарит силы. Еще и новинки сезона радуют. Витаминные коктейли «Детокс», «Анти-Эйдж», «Золушка» и многие другие, как приятный бонус к оздоровлению. Приезжайте, «Горячий ключ», улица Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания.
0: Здоровый интерес.
1: Что важно при выборе медицинского центра? Грамотные врачи с большим опытом работы, высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Все это доступно в самом центре Краснодара, в многопрофильном медицинском центре ТС-клиника. Весь комплекс амбулаторного и хирургического лечения, хирургия одного дня, малоинвазивные методики при проведении оперативного лечения, грамотное обезболивание во время и после оперативного вмешательства, использование современных методик позволяет максимально быстро вернуться к обычной жизни. ТС-клиника – это амбулаторный прием, хирургический стационар, центр проктологии, центр лечения нарушений сна. Кстати, единственный в Краснодаре и крае. ТС-клиника, Краснодар, Красноармейская, 116. Телефон 8 800 333 01 51. Подробности на сайте tsclinic.ru. До встречи и будьте чуткими по отношению к своему здоровью.

0: Реклама. Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
4: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
5: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
6: Для детей – игровая зона.
5: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
6: А для важных событий – 3 банкетных зала.
5: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
7: В эфире хорошая новость. В семье Сербско-Кафана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
8: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
7: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
8: Наш адрес – улица Красная. 102.
9: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
10: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол, кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
13: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
6: Детский киноклуб «Монитора» приглашает на премьеру классического шедевра студии «Гибли» сказочное аниме Исао Такахаты «Помпока». «Война Тануки в период Хэйсэй» по сценарию Хаяо Миядзаки, создателя «Унесенных призраками» и «Ходячего замка». Впервые на большом экране за 5 дней до всероссийского старта. Специальный показ аниме и обсуждение с исследователем анимации Владом Балабановым. 16 мая в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. 12+.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
10: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
9: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».

0: Продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Сорная трава заполонила участок? Ваша лужайка уже не радует глаз? Магазин «Бензотехника» представляет мотохосу «Юфо» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «Юфо» – незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Ого.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
6: Ну все, я забронировала ресторан.
5: Какой?
6: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
5: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио» сюрприз от заведения «Красная 33».
7: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикофана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсикофана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли!
8: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: «Родинка».
5: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем.

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России предложили вернуть кэшбэк на детский отдых. В Госдуме озвучили инициативу вернуть программу детского туристического кэшбэка и расширить ее действие. Как пишет ТАСС, по мнению авторов идеи, компенсацию следует распространять не только на путевки в детские лагеря, но и на семейные туристические поездки с детьми. Кроме того, предлагается включить расходы на детский отдых в систему налоговых вычетов наряду с лечением, образованием и спортом. Краснодар приглашают на бесплатное обучение по предпринимательству. В городе с 1 по 5 июня пройдет региональный этап федерального проекта «Мама-предприниматель». К участию приглашают женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей или находящихся в декретном отпуске. Программа подойдет как для тех, кто уже начал собственное дело, так и для участниц с бизнес-идеями. Во время обучения женщины смогут изучить основы ведения бизнеса, наработать свои проекты и получить консультации экспертов. Завершится региональный этап защиты бизнес-проектов. Автор лучшей идеи получит 150 тысяч рублей на развитие. Победительницы смогут представить свои проекты на федеральном этапе в Москве. Там участниц ждут тренинги, менторские встречи и бизнес-визиты. Три лучших проекта федерального этапа получат гранты до 1 миллиона рублей. И регистрация на участие открыта до 25 мая на официальном сайте проекта, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. Каждый второй россиянин пользуется мобильным интернетом за границей. Мобильный интернет во время зарубежных поездок считают важным элементом комфорта 72% россиян. Такие данные показал опрос магазина приложений «Рустор». При этом 38% участников исследования сообщили, что вообще не подключают интернет за границей. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ 3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ. Партнер программы – группа компаний «Атлас». Официальный дилер BMW «Мини Моторад». BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Неофертон. Радио

0: Атмосфера.
1: Ну что, погнали. Проект «Атмосфера» стартовал в эфире радио 107. Это значит, что на протяжении часа будем разговаривать на темы важные, интересные и очень полезные. С большим удовольствием хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Это Глушенко Юрий Алексеевич, офтальмохирург клиники New Vision. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Как дела? Начнем
2: Отлично.
1: С этого. Как добрались?
2: Без пробок, все хорошо.
1: Мы вас очень ждали, мы вам очень рады. Сегодня будем разговаривать на тему глаукома. Вообще, что такое, с чем едят, так ли она коварна, как они говорят, и действительно ли крадет зрение незаметно, и как это можно остановить? Вот об этом обо всем. Давайте поговорим, давайте начнем с чего. Вообще, что такое глаукома простыми словами?
2: Простыми словами, глаукома – это коварное заболевание, которое может красть, так сказать, зрение незаметно. Характеризуется повышением внутриглазного давления. В начальных этапах, так сказать, может протекать бессимптомно. В этом отличие от других проблем глазных.
1: А, кстати, а как долго может бессимптомно протекать? Ну, это может там десятилетиями, допустим, тянуться?
2: Да, годами может тянуться вполне. Ну, вот если как бы образный пример привести, считается, что человек замечает ухудшение зрения, связанное с глаукомой, когда уже потеряно 30% волокон зрительного нерва. То есть, если мы так образно сравним, в комнату пустую, темную, поставить 100 свечек, из них 30%, когда погаснут, только тогда человек ощущает, что что-то не так. К сожалению, вот такой момент опасный.
1: Правда ли это? Мне вот здесь редакторы подсказывают такой вопрос, что глаукому еще называют глазной мигренью.
2: Нет, это немножко разное понятие. То есть глазная мигрень характеризуется тем, что временно на фоне головной боли, каких-то сосудистых проблем, временно ухудшается зрение. При глаукоме, к сожалению, зрение теряется безвозвратно. То есть ухудшается зрение со временем.
1: И то есть, ну, как бы, если это вовремя не распознать, то, да, вот, ну, как бы обратный процесс невозможен.
2: Да, поэтому как бы на первый план выступает момент профилактики. Об этом мы сегодня поговорим, надеюсь, обсудим.
1: Обязательно поговорим. Но действительно, что человек вообще ничего не замечает, когда вот начинает развиваться глаукома?
2: Ну, нужно обратить внимание на определенные как бы симптомы, да, то есть затуманилось зрение. Еще важный момент, может быть, меняется зрение в течение дня. То есть вроде бы утром вижу хорошо, к вечеру как-то размыто, либо наоборот. Какие-то мушки непонятные появляются в глазу, либо вокруг фонарей источника света круги радужные. То есть нужно обращать внимание на эти моменты. Плюс, конечно же, важный момент – наследственный фактор. Часто бывает, если у родителей, у бабушек, у дедушек где-то слышали про слово глаукома, то лучше насторожиться и на эти симптомы обратить внимание. А лучше пройти обследование.
1: Желательно регулярно, да, раз в год хотя бы, ну или там раз в два года этим заниматься.
2: Считается, да, при определенном возрасте, после 40 лет, ежегодное обследование с измерением именно внутриглазного давления обязательно.
1: Вот вы сейчас несколько симптомов перечислили, да, вот с чего такие тихие-тихие звоночки, которые могут подсказать, что, ну, прям надо немножко поднапрячься и обратить внимание на свое зрение. Это вот эти состояния, симптомы, они становятся для человека постоянными спутниками? Или, например, ну, допустим, случился эпизод, да, вот это вот радужного гало или там помутнение зрения, вот один раз случился и все? Или же это на постоянной основе, и тогда только начинаем паниковать?
2: Паниковать не нужно. Как правило, да, зрение ухудшается, то есть постепенно, да, то есть сужается поле зрения, и с течением времени это становится, то есть когда мы уже ощущаем эту проблему, к сожалению, может быть, момент уже упущен. Поэтому нужно пройти диагностику, проверить внутриглазное давление, то есть самый простой способ исключить эту проблему.
1: Мы сейчас на небольшую рекламу прервемся. 8-9-8-9-0-9-0-9-107. Напоминаю, это мессенджеры наши. Можно задавать вопросы Юрию Алексеевичу. И не переключайтесь.
0: Атмосфера. Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
3: Мона.
0: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
3: Мона.
0: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
3: Мона.
0: У тебя есть моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
5: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
6: Телефон 24 00 374.
7: МедЦИ, федеральная сеть клиник, теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедЦИ. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
10: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
12: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
11: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
12: Не забывай, у нас еще шашлыки на углу.
13: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
14: Подробности на zarecheclub.ru.
15: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
16: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
17: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам позвонил неизвестный в любом мессенджере и представился сотрудником ФСБ, полиции или банка, помните, это мошенники. Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят в мессенджерах. Кладите трубку, без разговоров.
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
19: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Атмосфера.
1: Продолжаем проект «Атмосфера» в эфире радио 107. Напоминаю, что в гостях у нас Глушенко Юрий Алексеевич, офтальмохирург клиники New Vision. И про глаукому, коварную глаукому мы сегодня разговариваем. Кто прежде всего в группе риска?
2: В группе риска все люди старше 40 лет. Поэтому мы рекомендуем ежегодно проверять внутриглазное давление. То есть мы хотим популяризировать, так сказать, узнать свое внутриглазное давление. Каждый год проверять внутриглазное давление очень полезно. Кроме того, наследственный фактор. То есть если родители, бабушки, дедушки слышали, что у кого-то глаукома, вы тоже в группе риска. Определенные заболевания хронические, гипертоническая болезнь, сахарный диабет тоже повышает риск возникновения глаукомы. Определенные моменты, связанные с близорукостью, с дальнозоркостью, то есть нарушение рефракции, да, то есть носим очки необычные, близорукость высокой степени, дальнозоркость может быть предпосылкой к возникновению глаукомы. А также травмы, воспалительные заболевания глаз. Тоже люди, перенесшие какие-то травмы глаза в прошлом, либо воспаление, в группе риска по этому заболеванию.
1: То есть можем или не можем сказать, что глаукома – это преимущественно заболевание, ну, более старшего поколения?
2: Можно так сказать, да. Но в редких случаях существуют определенные формы врожденные и так далее. Угу. То есть могут быть у детей, но, как правило, да, это развивается после 40 лет глаукома.
1: А нет ли такой тенденции, что сейчас это заболевание молодеет? Ну, например, там, с образом жизни?
2: Таких научных данных нет.
1: Это хорошие новости. Это прям великолепные новости. А может ли глаукома развиться у человека с, ну, с великолепным зрением, с идеальным зрением? Вот его всегда хвалили офтальмологи, а тут бац, и она.
2: К сожалению, да. То есть мы вначале говорили, что может незаметно ухудшаться зрение. И именно глаукома характеризуется сужением полей зрения, да, то есть это имеется в виду периферическое зрение сужается. Оно может сужаться незаметно. И в чем еще коварство? Ну, как правило, это парное заболевание, да, то есть один и другой глаз, но какой-то глаз раньше начинает с какого-то глаза глаукома. И у нас, когда сужается поле зрения, ну, как правило, со стороны носа, да, на одном глазу, наш мозг, к сожалению, ну, используя информацию с другого глаза, достраивает картинку, и мы можем, ну, вообще не замечать проблемы. То есть мы как бы каждый день не сравниваем, как видит один глаз, как другой, какое у нас поле зрения. Мы как бы можем на это не обратить внимания. Поэтому сужение поля зрения может проходить медленно и незаметно.
1: Вот мы с вами в начале часа обсудили, что есть какие-то, да, вот, ну, физические в зрении предпосылочки, что можно предположить, ага, возможно, да, там начинается у меня глаукома. А есть ли еще физические проявления? Например, болят глаза или, например, болит часто голова. Может ли это тоже давать звоночек о глаукоме или нет?
2: Да, глаз может болеть при глаукоме, но это уже в таких случаях, так сказать, ну, либо запущено, да, когда уже глаз не видит, либо существует определенная форма, острый приступ глаукомы, да, то есть он может проявляться болью в глазу, покраснением, головная боль может присутствовать, боль в области орбиты, да, со стороны проблемной зоны. Поэтому болевые ощущения могут быть, и тоже их нельзя игнорировать.
1: А внутриглазное давление, ощущает ли его человек физически? Вот мы сейчас, да, так с вами вокруг да около давления глазного ходим. Давайте поподробнее.
2: При высоких цифрах могут быть ощущения неприятные. Но, как правило, симптомов человек не ощущает, что у него вот давление.
1: То есть оно есть, да, а человек этого не чувствует. А да. Какое давление можно считать нормой?
2: Все зависит от разных факторов, от способа измерения. Ну, при стандартном измерении считается, что внутриглазное давление не должно быть больше 21 миллиметр ртутного столба. Существуют старые способы. Раньше в поликлиниках измеряли специальными грузиками, которые ставятся на глаз. Там немножко другие показатели нормы. Но в любом случае, не только параметр величины внутриглазного давления врач использует. Есть другие моменты, которые нужно учитывать. Толщина роговицы и так далее. То есть самый простой метод – это измерить внутриглазное давление. Если оно у вас меньше 21 единицы, то, в принципе, можно быть спокойным.
1: Внутриглазное давление вот повышается, и все, это теперь навсегда? Или, может быть, ну там, не знаю, от погоды зависит? Вот сегодня скакнуло, а завтра вернулось в норму.
2: К сожалению, в большинстве случаев внутриглазное давление не зависит от каких-то параллельных факторов. Часто спрашивают, да, вот у меня повысилось давление вчера артериальное, связано ли это? Ну, как правило, нет. То есть ни внешние, ни внутренние факторы не связаны. То есть это комплекс. В чем суть глаукомы? Нарушается баланс между производством жидкости внутри глаза и ее выводом. Поэтому связи, как правило, с артериальным давлением, с самочувствием, с атмосферным давлением, как правило, нет. Это более глубокая проблема.
1: Может ли человек самостоятельно что-то сделать для того, чтобы, ну, зная, да, что там повышенное бывает внутриглазное давление, что-то сделать, чтобы самостоятельно его как-то вот занижать?
2: Как правило, нет. То есть, ну, если уже...
1: Если вам обещаю, да, не верьте.
2: Да, то есть какие-то народными средствами не получится снизить, либо какой-то гимнастикой специальной. Нужны специальные препараты, специальное лечение.
1: Если глазное давление повысилось, то это уже глаукома или еще нет?
2: Нет, если однократно повышается внутриглазное давление, это признак того, что нужно насторожиться. С одного раза, как правило, не ставится диагноз. Нужно несколько раз в разных условиях, рекомендуется измерить внутриглазное давление разными способами. Может, просто как бы человек понервничал, немножко отреагировал на момент измерения, поэтому при однократном повышении внутриглазного давления паниковать не стоит, нужно дополнительное пройти обследование.
1: Можно ли, вот так случилось, да, уже поставили как бы диагноз, что есть глаукома, можно ли ее вылечить полностью? Или вот, ну все?
2: К сожалению, если диагноз поставлен полностью, полностью избавиться от глаукомы невозможно. Но существует такой термин, как контроль глаукомы, да, то есть современная медицина позволяет контролировать глаукому, сохранить оставшееся зрение на долгие годы. То есть задача какая нас, как офтальмологов, сохранить зрение на долгие годы, то есть по возможности выявить на более ранних этапах. Поэтому мы рекомендуем всем проверять внутриглазное давление ежегодно. И если уже проблема обнаружилась, то сохранить ее на данном этапе. То есть современная медицина позволяет процесс гибели вот этого зрительного нерва, угу, да, то есть именно который связан с глаукомой, приостановить и задержать во времени на много лет.
1: Какие методы лечения существуют на сегодняшний день?
2: Существует три основных метода лечения. Первое – это медикаментозное, да, то есть капли глазные. Современная фармацевтика позволяет эффективно и безопасно снижать внутриглазное давление. Существуют операции, лазерные операции и полостные, так сказать, операции по глаукоме.
1: От чего зависит выбор метода лечения?
2: Как правило, все идет по этапам, от более простых к сложным моментам. Начинаем, как правило, с капель назначаются глазные. При каких-то моментах или при неэффективности лазерное лечение. И следующий этап, если уже ни одно, ни другое не помогает, тогда операция по глаукоме выполняется.
1: Есть ли такой страх, бытует ли такой страх среди пациентов, что как бы капли – это страшно, это опасно, что-то копать в глаз, и вообще это не поможет?
2: Конечно, разные есть моменты, бывает и непереносимость какая-то, аллергические реакции. Все это нужно обсуждать с офтальмологом. Основной, на что хочется обратить внимание, основной момент – нельзя бояться как бы закапывания капель. Существует, конечно, у каждых препаратов какие-то минимальные побочные эффекты. После закапывания капель может печь глаз, либо краснеть, какой-то дискомфорт ощущаться. Некоторые препараты могут урежать сердцебиение, так сказать, да, то есть влиять на определенные моменты. Но нельзя отказываться от закапывания капель, потому что риск ослепнуть превышает риск получить какой-то небольшой побочный эффект от закапывания капель.
1: Как долго может длиться терапия каплями при глаукоме?
2: Как правило, пожизненно назначаем закапывание капель и всегда обсуждаем с пациентами обязательный момент использования капель. Обязательно и регулярно их закапываем, то есть по инструкции. Какие-то капельки закапываются один раз в день, какие-то несколько раз. Важно понимать, что если мы не закапываем капельки, глаукома прогрессирует, мы теряем зрение. То есть момент регулярности и постоянства здесь на первом месте.
1: А в какой момент происходит как раз схема лечения? То есть все, мы понимаем, что капли не работают. То есть насколько длителен этот процесс, да, или там, допустим, стремительно развивается? Что все, мы идем на следующий этап, прощаемся с каплями, не помогает больше.
2: Существуют более мощные капли, да, если какие-то слабые препараты не помогают, назначаются более серьезные капли. Все это под контролем офтальмолога, глаукоматолога, так сказать, кто занимается глаукомой. Он решает, так сказать, тактику. Лазерные процедуры также эффективны, как следующий этап, если капли не помогают. Существует в нашей клинике множество способов лазером помочь пациентам с глаукомой.
1: Думаю, об этом мы чуть подробнее поговорим сразу после небольшой рекламы. 8-9-8-9-0-9-0-9-107. Напоминаю, это мессенджеры. Можно и нужно писать.
0: Атмосфера. Реклама.
3: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
8: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
12: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
14: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший опыт.

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8 861 200

0: Атмосфера.
1: Продолжаем проект «Атмосфера» в эфире радио 107. Напоминаю, что в гостях на сегодня Глушенко Юрий Алексеевич, офтальмохирург клиники New Vision, и о коварной глаукоме мы сегодня разговариваем. Лазер при глаукоме. Больно ли это?
2: Лазерное лечение глаукомы – это быстрая и довольно-таки малотравматичная процедура. То есть проходит все амбулаторно, обезболивание происходит капельками под местной анестезией. В принципе, болевых ощущений не возникает. Могут быть какие-то покалывания неприятные, вспышки могут возникать. Ну и нужно понимать, что лазерная процедура, как бы это тоже не панацея. То есть, как правило, требуется через какое-то время повторение этой процедуры. Там через полгода, либо через год может требоваться повторение этой процедуры. Но современная медицина предлагает широкий спектр лазерной помощи, в том числе в нашей клинике оказывается лазерная помощь при глаукоме.
1: Насколько длительна эта процедура? Как все вообще проходит?
2: Длительность примерно 10-15 минут, то есть после закапывания капелек пациент усаживается за аппаратом, то есть это не лежа, происходит сидя, и после процедуры отпускаем домой. Восстановление, реабилитация происходит быстро, то есть никаких, в принципе, ограничений, как правило, после лазерной процедуры нет, просто нужно закапывать какое-то время капельки противовоспалительные, профилактические.
1: Можно ли сразу после процедуры садиться за руль?
2: Нежелательно именно сразу в день процедуры. Мы всем рекомендуем воздержаться. Лучше приехать на такси, либо чтобы кто-то подвез. Потому что может быть какой-то эффект затуманенности некоторое время. Ну, буквально там через час-два все восстанавливается. Как бы на зрение, именно на остроту зрения не влияет эта процедура.
1: Есть ли какой-то набор ограничений, которых стоит придерживаться, ну, вот некоторое время после проведения лазерного лечения глаукомы?
2: Как правило, лазерное лечение не требует ограничений.
1: Ну, там все, там бани, да, вот как бы говорят, там нельзя ли, там, чтобы по голове били какие-то контактные виды спорта.
2: В том и суть, да, что именно лазерное лечение, оно малоинвазивно, малотравматично, и кроме закапывания капель никаких ограничений нет после этой процедуры.
1: Нужно ли каким-то особым образом готовиться к процедуре?
2: Нет, подготовка не требуется специально, просто нужно желание и прийти. По назначению, естественно, то есть самостоятельно выявить у себя признаки и показания к лазерной процедуре невозможно. Только врач-офтальмолог решает, нужна ли она. Как правило, она, мы вначале говорили, что лазерное лечение, как правило, назначается при каких-то пограничных цифрах внутриглазного давления, когда мы уже начали закапывание капель, но нас немного не устраивают цифры, да, то есть хотим, чтобы еще снизить давление. В этих случаях лазерная хирургия нам приходит на помощь.
1: А в каком случае необходима микрохирургическая операция?
2: Микрохирургическая операция – это уже следующий этап, то есть когда у нас неэффективно либо консервативное лечение, либо лечение лазером. В некоторых случаях показана операция при высоких цифрах давления, при непереносимости лекарственных препаратов. В этом случае уже, конечно, здесь более длительное восстановление, реабилитация. И здесь определенные ограничения есть после операции. Это в течение месяца нужно беречься, тяжести не поднимать, выполнять рекомендации хирурга.
1: Вот в случае именно с микрохирургическим лечением, как нужно подготовиться, какие анализы возможно сдать, как вообще в целом все происходит?
2: Как правило, в клинике в день операции можно сдать все анализы, либо, если хотите подготовиться, можно сдать по месту жительства определенный стандартный набор анализов. Кардиолог всегда смотрит перед операцией, то есть необходимо, чтобы была компенсация по своим хроническим заболеваниям. Операция по поводу глаукомы немножко дольше длится, чем

0: мы поможем сохранить зрение на долгие годы и качество жизни, что очень важно.
1: А вот миф это или нет, что при глаукоме нельзя спать на низкой подушке?
0: Это одни из моментов важных, да, то есть спать на низкой подушке, поднимать тяжести при глаукоме нежелательно, то есть при положении головы ниже туловища, да, то есть может временно повышаться внутриглазное давление. Если уже есть подозрение, да, либо установлен диагноз глаукомы, следует также ограничивать определенные нагрузки физические, да, то есть если вы молодой активный человек, ну, есть определенные состояния, которые повышают внутриглазное давление. Что это значит? То есть на голове нельзя, так сказать, стоять.
1: А очень хотелось бы.
0: Спортзал тоже. То есть существуют нормальные моменты физиологические, когда у нас повышается внутриглазное давление. Например, приседания с тяжестями. Да? То есть спортсмены, которые занимаются тяжелой атлетикой, в момент поднятия тяжестей временно, на короткий промежуток времени происходит повышение внутриглазного давления. Эти моменты, если у вас уже есть какие-то подозрения либо ограничения, следует исключать. То есть, конечно, спать с низкой подушкой, вниз головой нежелательно, поднимать тяжести, наклоны.
1: Вот эти ограничения, они остаются с человеком, у которого глаукома навсегда, либо до лечения? А, ну, как бы лечение помогает уже избежать, скажем так, каких-то, ну, дискомфортных состояний в жизни?
0: Нужно беречь себя навсегда, так сказать. Мы уже обсуждали, что это диагноз как бы с нами на всю жизнь, и не нужно провоцировать, и нужно избегать моментов поднятия внутриглазного давления. Капли, конечно, нам помогают, лечение лазером, но самостоятельно провоцировать и повышать внутриглазное давление нежелательно.
1: Достаточно ли при глаукоме обычного осмотра у оптометриста? Или нужен какой-то специальный подход?
0: Нет, проверка зрения недостаточно, да, то есть необходимо специальное обследование, хотя бы элементарное измерение внутриглазного давления. Если вы в группе риска, то, что мы обсуждали, если у вас...
1: Давайте еще проговорим.
0: Если у вас сахарный диабет, гипертоническая болезнь, были травмы, воспаление глаза, то вообще желательно проверять внутриглазное давление два раза в год. Ну, а стандартный профилактический осмотр с измерением внутриглазного давления достаточно после 40 лет проводить ежегодно.
1: Вот еще вопрос, а можно ли читать, работать за компьютером, смотреть телевизор при глаукоме? То есть не является ли это каким-то ускорением, как катализатором прогрессирования болезни?
0: Научно не доказано, что работа за компьютером либо нагрузки зрительные как-то влияют на внутриглазное давление. Поэтому живем обычной жизнью. Зрительные нагрузки, конечно, возможны, но все в меру. То есть соблюдаем правила гигиены зрения, не переусердствуем с зрительной нагрузкой, связанной с компьютером, телефоном, гаджетами. Не боимся усугубления, так сказать, глаукомы. Можно жить полноценной жизнью.
1: Есть ли какие-то, может быть, ну, профилактические, что ли, способы, ну, не то чтобы там предотвратить, а, может быть, да, не усугублять течение, не ускорять течение? Ну, например, массаж воротниково-шейной зоны, шейно-воротниковой зоны, голодание, или, может быть, там какие-то витамины, капли, не те, которые понижают внутриглазное давление, а вот просто витаминные какие-то капли? Или тоже мифы все?
0: Это относится тоже к мифам о глаукоме, да, то есть научно не доказано, что массажи, либо какие-то голодания, прием препаратов витаминных как-то влияет на течение глаукомы. По рекомендации врача с целью общеукрепляющей, с укрепления иммунитета, так сказать, можно принимать витаминные препараты, но все остальные процедуры, на что еще нужно обратить внимание, что если мы отказываемся от как бы общепринятого лечения, научно доказанного, мы теряем драгоценное время, да, при высоком внутриглазном давлении, к сожалению, теряя время, мы теряем зрение безвозвратно.
1: Вот про это самое драгоценное время тоже хочется вопрос задать. А если глаукому не лечить, есть ли какой-то, ну, определенный там временной стандарт, который говорит, ну, не лечим, значит, там, не знаю, через 5 лет зрение потеряем? Или это индивидуально?
0: Все индивидуально, конечно, да, тоже зависит и от самого организма, и от цифр высокого внутриглазного давления.

0: Но, к сожалению, итог будет, да, то есть специально отказываться от лечения, чтобы потерять зрение, как-то немножко не научно.
1: Ну, иногда даже бывает, кажется, да, ну нет, ну как бы это не серьезно, там я попозже займусь. Вот когда серьезно будет, ну тогда займусь. А сейчас пока ерунда какая-то. Мы же иногда бывает очень халатно к своему здоровью относимся.
0: В этом случае проявляется как бы коварство глаукомы, да, то есть, ну, две основных проблемы на слуху, да, глазных проблем, это катаракта и глаукома. В случае катаракты, ну, тоже мы не рекомендуем, но как бы можно отложить и без последствий. То есть современная медицина позволяет заменить мутный хрусталик, да, избавиться от катаракты за минуты, да. В случае глаукомы, откладывая лечение, не так, как, так сказать, не признаваясь себе, что есть проблемы, мы тем самым накапливаем как снежный ком проблемы, и, к сожалению, при глаукоме, как мы уже обсуждали, зрение теряется безвозвратно. Поэтому обращайтесь вовремя, мы поможем сохранить вам зрение и качество жизни.
1: Да, регулярно обследуйтесь, хотя бы начните с этого. Мы на небольшую рекламу прервемся. 8989-0909-107. Напоминаю, это мессенджеры, куда можно задавать вопросы.
2: Атмосфера. Электролофт.
1: Дыши музыкой.
2: Радиошоу Юлии Влади.
1: Слушай.
2: В пятницу в 22:00.
1: Это лучшая музыка для меня.
2: Реклама.
3: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
4: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Родинка. Жизнь с простатитом. Часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
9: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatorii-горный.ru.
10: Почему дети любят школу «Интеллект»?
11: Учителя дома добрый и объясняют понятно.
12: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
13: Изучаем адыгейский и китайские языки.
14: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
15: как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась! Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
16: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
17: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
18: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем.

0: Сфера.
1: Ну и буквально несколько минут у нас остается в завершении этого часа и проекта «Атмосфера». Напомню, что в гостях у нас сегодня Глушенко Юрий Алексеевич, офтальмохирург клиники New Vision, и про коварную глаукому мы сегодня разговаривали. Вот, кстати, а глаукома катаракта чем отличается? Может ли быть одновременно у человека и то, и то?
2: Глаукома и катаракта – два основных, так сказать, самых частых заболевания, всегда на слуху, но они абсолютно противоположны по своей сути, так сказать. Катаракта – это обратимый процесс, мы можем прооперировать, полностью избавиться от этой проблемы, улучшить зрение. При глаукоме, к сожалению, зрение теряется безвозвратно, характеризуется высоким внутриглазным давлением, может болеть глаз. Важный момент, на что стоит обратить внимание, то, что катаракта и глаукома осложняют друг друга. Они могут сочетаться у одного пациента, да, то есть с возрастом развивается и то, и другое. Но при этом, если существует глаукома и катаракта, сложнее избавиться от катаракты, если присутствует глаукома, и сложнее нам контролировать глаукомный процесс, если у нас в довольно развитой стадии катаракта. То есть увеличенный в размере мутный хрусталик давит на окружающие ткани, что тоже плохо влияет на глаукому. Поэтому это разные вещи, но стоит бояться больше, так сказать, глаукомы.
1: Главный практический вопрос: какой минимальный чекап, аппаратный комплекс нужно пройти в New Vision, чтобы, ну, либо исключить глаукому, либо хотя бы взять ее под контроль? Сказать: я тебя знаю, я тебя вижу, я за тобой слежу.
2: Существуют стандартные обследования, да, минимальные, так сказать. Это исследование определения остроты зрения, нормально оно у вас либо снижено, измерение внутриглазного давления. Кстати, в нашей клинике существует акция пациентам старше 45 лет, экспресс-диагностика по небольшой стоимости, можно проверить остроту зрения, внутриглазное давление. При глаукоме, при подозрении, так сказать, да, существует специальный набор обследований, которые нужно пройти, чтобы исключить либо подтвердить это заболевание. Ну, как правило, при глаукоме измеряется внутриглазное давление, да, обязательно. То есть при этом приборы в клиниках специальные, чувствительные, которые измеряют и толщину роговицы, да, то есть при определенных условиях, при слишком толстой либо слишком тонкой роговице могут быть разные показатели нормы внутриглазного давления. Измеряются поля зрения обязательно, да, то есть то, что мы говорили, при глаукоме сужается картинка, так сказать, поле зрения. Специальные компьютерные периметры определяют даже на ранних стадиях появления глаукомы. Осматривается глазное дно, специальное обследование, томограмма сетчатки зрительного нерва. То есть в комплексе все вот эти вот обследования, визуальный осмотр, сбор жалоб пациентам, исследование остроты зрения, компьютерной периметрии, внутриглазного давления, все в комплексе позволяет врачу, диагносту принять решение и подтвердить либо опровергнуть это заболевание. То есть раньше считалось какое-то время при повышении внутриглазного давления мы могли ставить диагноз подозрения на глаукому. То есть мы не понимали, есть она или нет. Современные способы исследования, в общем-то, почти всегда позволяют точно определить, есть она или нет глаукома. Для этого нужно пройти вот эти специальные высокоточные, высокотехнологичные способы исследования.
1: Остается буквально несколько секунд завершения этого часа. Может быть, пара добрых, теплых слов нашим слушателям, пожеланий, напутствий.
2: Сегодня напугали наших пациентов таким страшным словом глаукома, конечно.
1: Иногда надо напугать.
2: Хотим пожелать всем здоровья, конечно. Обследуйтесь, не запускайте, если у вас есть проблемы, у вас либо у ваших родственников слышали про слово глаукома, если у вас сахарный диабет, измерьте внутриглазное давление. Это вам не будет стоить дорого, но зато позволит избавиться от страхов, так сказать, присутствия этого коварного заболевания.
1: Спасибо огромное, что пришли к нам в гости. Спасибо за столько полезной информации. Будем ждать вас еще. Придете?
2: Обязательно.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: До скорых встреч. Я же напоминаю, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: В Краснодаре 17 часов. Радио 107. Автотема.
3: Привет всем, для кого руль уже стал продолжением руки, а навигатор – лучшим другом. И тем, кто только думает получить права, но уже мечтает о своей первой поездке с опущенным стеклом и любимым «Радио 107» на полную. Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства. Это не скучные лекции, а настоящая подготовка к реальным дорогам. Здесь не просто объясняют правила, а учат чувствовать машину и предугадывать ситуации. Что в арсенале ЦППК? Онлайн-платформа для изучения теории. Учитесь в любое время, в любом месте. Опытные инструкторы с многолетним стажем. Они научат не только правилам, но и читать дорогу. Практические маршруты от учебной площадки до оживленных городских улиц, где пробки и развязки ждут вас каждый день. Ученики центра регулярно демонстрируют хорошие результаты на экзаменах в ГАИ благодаря качественной теории и практике. Хотите освоить руль под крылом профессионалов? Записывайтесь в Краснодарский ЦППК. Подробности на сайте cppk.krd.ru, телефон 8-861-24-00-374. Учат так, что даже навигатор замолчит и скажет: «Да ты и без меня отлично справляешься». Даже к короткой поездке машину нужно подготовить. Вот что надо проверить. Давление в шинах – это влияет на безопасность и расход топлива. Уровень жидкости – моторного масла, тормозной жидкости, антифриза и омывайки. Работу световых приборов, фар, поворотников, стоп-сигналов. Наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Пара минут на проверку, и вы избежите многих проблем в пути. Один автолюбитель решил сэкономить и залил в омыватель остатки газировки. Результат – липкий налет на стекле и урок на всю жизнь. Химия должна быть правильной, а омывайка – настоящей. На сегодня все. Удачи вам и вашему железному спутнику. Пусть он служит верой и правдой, везет к любимым людям и красивым местам, а в пути сопровождает «Радио 107».

0: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
1: Аутбук, аутбук, аутбук.
2: Моя компания в надежных руках специалистов.
1: А подробнее?
2: Компания «Аутбук» помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
1: Это же удобно.
2: И надежно. Мои финансы под контролем.
1: Компания «Аутбук».
2: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
1: Компания «Аутбук». Санаторий «Русь». Уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
4: Ну все, я забронировала ресторан.
5: Какой?
4: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
5: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
6: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
1: Санаторий «Русь». Уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустроенная территория. Культурный досуг. Горячий ключ. Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-0235. Сайт sandefisrus.ru.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.

0: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
1: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
2: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
3: Ну все, я забронировала ресторан.
4: Какой?
3: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода для тех, кто отмечает большие события.
5: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бензо- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
9: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
10: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
11: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
12: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.

Продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.

0: Джуджурей в эфире Радио 107. Двигаемся с вами дальше. Братан, It Feels So Good, Girls Like You с композицией Enough. Антона Шутина, Da Bass, Without You тоже, возможно, появится. И очень хочу рассказать вам информацию от партнера часа. Планируете отпуск или проводите много времени за рулем? В Max Optic есть инновационные решения для ваших глаз. Фотохромные линзы Transition – это очки, которые сами адаптируются к свету, заменяя солнцезащитные. И специальные детские линзы Stylus, которые помогают остановить близорукость у ребенка. Технологии мировых брендов в Краснодаре и Геленджике. Запишитесь на консультацию. Подробнее на сайте max-optic.rf. С заботой о вашем зрении имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Мона.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Мона.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Мона.
1: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01.
4: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классу. Классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
5: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: «Родинка».
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак плюс». 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас «Алмак плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
12: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно. Окна не мытые и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
13: У нас уборщица уволилась.
12: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
14: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
15: Все, все.
14: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
16: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов Сапсикафана в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан Сапсикафана уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию. Краснодар, улица Трамайная, 25. Добро дошли.
17: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем.

0: Краснодаре 6 вечера. Радио 107.
1: Новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России изъяли партию BMW. В Краснодаре выявили серые схемы продаж. Оперативники таможенной службы при поддержке ФСБ России изъяли крупную партию автомобилей BMW в Москве. По данным правоохранителей, автомобили ввозили по схеме для физлица из Киргизии и продавали через так называемые серые автосалоны. Для покупателей таких авто существуют риски вплоть до уголовной ответственности. Официальные дилеры призывают приобретать автомобили только через легальные каналы. Так, в компании Atlas все автомобили с полной таможенной ценой, включенным НДС и полноценной дилерской гарантией. Для НКО Краснодара проведут марафон по разработке социальных проектов. Как пишет пресс-служба мэрии, стартовал второй обучающий марафон по разработке социальных проектов для некоммерческих организаций. Участниками могут стать представители НКО, которые планируют подавать заявки на конкурсы «Росмолодежь», президентский фонд культурных инициатив и гранты губернатора Кубани. Во время марафона участники смогут разработать или доработать свои проекты и подготовить грантовые заявки. Организаторы отмечают, что участники смогут получить консультации региональных и федеральных экспертов. Занятия будут проходить 1-2 раза в неделю. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Подробности есть в сети. И последнее. Ученые рассчитали ускоренный сценарий полета на Марс за 153 дня. В основе расчетов использование противостояния Марса, когда расстояние между планетами минимально. По сценарию старт возможен в апреле 2031 года, а возвращение на Землю уже в сентябре. При этом пребывание на Марсе займет около месяца. Авторы подчеркивают, что такой вариант требует крайне высоких энергетических затрат и пока остается теоретическим. Более реалистичная модель миссии предполагает длительность около 230 дней, пишет МЕЛ. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: Онел Титов открывает новый час на радио 107 Лифт. Называется эта композиция. Наверняка многие решили воспользоваться этим советом, да, и покидают свои рабочие места. Мне это классно. Поздравляю, если ваш рабочий день подошел к концу. И поздравляю тех, с кем продолжаем трудиться дальше. Ну, это же классно, да, работа есть, и это супер. Дэвид Гетта, Дженнифер Лопес, Save Me Tonight, Имран Леони, The Weeknd, Якимо с композицией «Я плюс ты». Я расскажу вам информацию также от партнера часа. Это группа компании «Архиград», которая представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара, система «Умный дом», зеленый двор без машин, спортивные детские площадки на стилобате, старт продаж. «Твин Парк» 8800-44-240, застройщик ООО «ЭЗ Архиград Вегас», а проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8-861-227-84-94 и на сайте geely-rnavto.ru. Краевая газета «Вольная Кубань» – это
3: политика, экономика, АПК,
1: общество, спорт,
3: действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
3: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
7: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский. То, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
12: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
13: Первой.
12: Первой.
13: Первой.
12: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
14: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
15: Почему дети любят школу «Интеллект»?
16: Учителя добрые и объясняют понятно.
17: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
16: Изучаем адыгейский и китайский языки.
15: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Хорстена и Мэрш в эфире радио 107. Fulfillment называется композиция. Сколько в ней ветра, сколько в ней полет. Прям самое настоящее предвкушение лета. Нравится песня? Не знаете, кто исполняет? В момент ее звучания заглядывайте на наш сайт radio107.ru. И вся информация у вас в доступе. После рекламы Эбон и композиции Runaway, также The High и For You Are Die. Миш Миллер, Hey Na Na Na. И напомню информацию также от партнера часа. Буквально пару мгновений обязательно это сделаем. В общем, что хочется сказать. Оставайтесь вместе с нами. Всем прекрасного настроения. Хорошего вечера.
1: Радио 107. Весенние витамины. Принимает без остановки. Реклама.
2: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
3: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
5: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираний, фотозона и квесты.
6: Океанариум. ТРК Галактика.
7: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. НГСК. Копия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
9: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Где-то далеко в горах.
11: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
12: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
13: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
14: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
15: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 29 26. 200 ровно 29 26.

0: наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

совместную коллаборацию музыкальную. Ведь получилось, ведь хит какой сложился. «Пробуди» называется композиция. После рекламы к нам присоединятся DJ Sava, MD DJ, Island of Love, также Бурак, ЕТР и композиция «Oh My My». Вайн Когнер тоже, может быть, Rise Up исполнит нам свою композицию. Я предлагаю нам с вами двигаться дальше. Всем доброго вечера.

0: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
1: Мона.
0: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
1: Мона.
0: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
1: Мона.
0: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестиваль, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
7: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
5: Угу.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 2262.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: «Родинка». Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду Радио 107 до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
9: Необходима консультация специалиста.
12: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
9: Пилюля на всех маркетплейсах.

0: Краснодаре 19 часов. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Многопрофильная клиника «Каэрмед» – это диагностика, консультация, комплексные программы и малоинвазивные методы лечения варикозной болезни и суставов с помощью современного оборудования. При тяжести, отеках и усталости ног, появлении сосудистых звездочек, варикозных узлов обращайтесь к флебологу клиники «Каэрмед». Безоперационные технологии, склеротерапия, эндовенозные вмешательства, без наркоза и госпитализации. Сайт kr-med.ru. Краснодар, улица Калинина, 125. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Кто? Где? Когда?
1: Позвольте себе расслабиться и отдохнуть душой и телом в пансионате «Виктория» в Кабардинке. Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Завораживающий вид на живописную Цемесскую бухту. Бассейн и собственный пляж с массой водных развлечений. Разнообразный шведский стол и кафе с видом на море. Не хватает только вас. Комфортные номера различной категории и приятные цены. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Подробности по телефону 8-988-240-59-93. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто, где, когда. Генеральный спонсор программы «Клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Наступает новый час на радио 107. Мне кажется, а чем не время для рубрики «Непрошенные советы от звезд». Тем более они такие сегодня с маленьким таким крохотным предупреждением. Говорят, что сегодня лучше ни с кем не спорить. Вот, по возможности не включаться в чужие истерики. А эти истерики могут так или иначе происходить. Вот, и самое главное, самое классное, да, у нас уже вечер. А вечером звезды говорят о том, что могут быть какие-то, вот, ну, внутренний такой релакс. Если в особенности вы не включились ни в чью истерику. Ну, или наоборот, да, включились, выдохнули, идете дальше. В общем, вечер обещает быть классным, и звезды нам всячески в этом способствуют. Давайте, берите бокар за рога. Rufus Du Sol, Edge of the Earth, также Dan Tenner, I Like It, и Alokay Faithless, и Sam Harper с композицией Club Bizarre. Это все после небольшой такой рекламы. И поделюсь с вами информацией от партнера часа. Это группа компании «Архиград», которая представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Юблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на стилобате. Старт продаж. «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». А проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Мона.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Мона.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Мона.
1: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань». Glascar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glascar _Автоимпорт.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200-29-26. 200-29-26.
6: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
9: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
10: Океанариум. ТРК Галактика.
11: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
12: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
13: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм. В обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
14: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.

0: приятного аппетита всем тем, кто сейчас на этих кухнях. Бонс, кнопка, и в эфире Радио 107. Ника Калчер, Keep Me Baby. RT, Voiceless, легенда, просто песня легенда. Тритикум, When You Go Away. Это все после рекламы и, конечно, информация от партнера часа. Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции радиации, без скальпелей наркоза, у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в RN Auto, официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8-861-227-84-94 и на сайте geely-rnauto.ru. Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
5: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
4: Для детей – игровая зона.
5: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
4: А для важных событий – три банкетных зала.
5: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
6: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больницы. Больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Бензотехника». Широкий выбор садово-парковой техники, электроинструмента, строительного оборудования и автомоек. Грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
8: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
9: У нас уборщица уволилась.
8: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
10: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
11: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет «Волшебные вечера» в кинотеатре «Монитор Сити». Шедевры всемирно известных театров и кинематографистов на большом экране. Спектакль «Женитьба» со сцены театра Моссовета. Гоголевский трагефарс в стильной постановке Евгения Марчелли. В главных ролях Ольга Остроумова, Валерий Еременко, Александр Яцко. 14 мая в кинотеатре «Монитор Сити». 16+.
12: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8 861 220

0: И у нас в эфире радио 107 с обещаниями «Тебе не будет больно». Очень хотелось бы, да, в это верить. После рекламы «Внатек» и «Tell Me Who», также «Авира», «Miracles», «Оффенбах» тоже к нам присоединится. Ну и расскажу вам информацию от партнера часа. В салонах «Макс Оптик» вы можете найти премиальные бренды оправ «Ray-Ban», «Hugo Boss», «Carrera», «Armani» и не только. Сочетайте безупречный стиль с идеальным зрением. «Макс Оптик» вам предложит линзы «Хоя», «Никон», «Шамир», «Карл Цейс». Изготовление очков любой сложности. Сеть салонов «Макс Оптик» в Краснодаре, Восточно-Кругликовская, 22, Зиповская, 17, Тюляева, 20, Ценовый горизонт, Трудовой славы, 14/2, Ставропольская, 252. И также есть адрес в Геленджике. Подробная информация на сайте max-optic.rf. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. На этом я на сегодня с вами попрощаюсь. Пожелаю вечера... вечера классного вам пожелаю. Отдохните хорошенько. Завтра утром в 8:00 услышимся. Пока.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает.
2: Без остановки.
1: Реклама.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже...

0: В просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.

0: премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: В санатории «Русь» уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: «Родинка». В автошколе «Шанс» обучают на все категории. И научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 20 часов. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. В сердце Краснодара есть настоящее черноморское побережье. Да-да, устрицы, рыба, закуски и освежающие напитки – все как на море. Ресторан 1870 Абрау-Дюрсо в самом центре Краснодара вдохновит вас. Пишите адрес: Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмма.
1: Если вас мучают хронические боли, артроз и остеохондроз, вы можете вернуть здоровье вашему позвоночнику в санатории «Горный» – «Горячий ключ». Здесь опытные врачи вам предложат авторские методики. А уникальная природа и климат «Горячего ключа» не только зарядит энергией, но и поможет ускорить восстановление. Встречайте новинки в санатории «Горный» – витаминные коктейли, детокс, антиэйдж, золушка и многие другие. «Горячий ключ», Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Инфограмма.
1: Чтобы в офисе, коворкинге, фитнес-центре или спа стало чисто, не всегда нужно устраивать коллективную уборку, ну или нанимать уборщицу. Можно сделать выбор в пользу клининговой компании «Снежок». Это профессиональная уборка всех зданий в Краснодаре. Доступна экспресс-уборка, генеральная уборка и множество дополнительных услуг по договоренности. Также по желанию можно заказать еженедельную уборку или по любому удобному для вас графику. Очистить можно как небольшое помещение, так и целое многоэтажное здание. Оставляйте заявку на сайте oksneg.ru или звоните по телефону 8 800 350 29 28. Чистота ждет вас. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Аутбук, аутбук, аутбук.
5: Моя компания в надежных руках специалистов.
4: А подробнее?
5: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
4: Это же удобно.
5: И надежно. Мои финансы под контролем.
4: Компания Аутбук.
5: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
4: Компания Outbook.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
8: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
6: Ого.
8: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
10: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
9: Для детей – игровая зона.
10: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
9: А для важных событий – 3 банкетных зала.
10: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
11: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
13: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
12: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
13: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
14: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
15: Подробности на zarecheclub.ru.
16: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
17: Вау!
18: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
19: «Океан Парк» – настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста, кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
20: Океанариум, ТРК «Галактика».
21: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
22: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
2: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatorii-горный.ru.
4: Ну все, я забронировала ресторан.
5: Какой?
4: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
5: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «Радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
7: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
8: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
9: Телефон 2400-374.
10: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
11: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
12: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8 861 229.

Радио 107 представляет Южный шоу-кейс Play to Play.

0: Реклама.
1: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактики обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
12: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Нефертон.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
14: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Геленджик. 106,6.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Гласкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также возможна оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Гласкар нижнее подчеркивание автоимпорт».
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
5: Первой.
4: Первой.
5: Первой.
4: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
6: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
7: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
6: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».
8: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
9: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
10: Океанариум. ТРК «Галат».

0: И под заказ. Оклеивание бронепленкой. Автовинил. Детейлинг, мойка. И другие услуги. Краснодар. Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
2: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
3: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
1: Угу.
3: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
2: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
5: Всегда

0: Реклама.
1: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
0: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
1: Для детей – игровая зона.
0: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
1: А для важных событий – три банкетных зала.
0: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
2: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивные.

0: 40-59-93.
1: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-10-10. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
4: Первой.
3: Первой.
4: Первый
3: шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
5: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась!

0: Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите, я хочу все новое.
1: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
2: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
3: Вау!
1: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
4: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
3: Океанариум. ТРК «Галактика».
5: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
6: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
5: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
6: Наш адрес: улица Красная, 102.
7: Почему дети любят школу «Интеллект»?
8: Учителя добрые и объясняют понятно.
9: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
10: Изучаем адыгейский и китайский языки.
7: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.

0: Души музыка.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Мона.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Мона.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Мона.
1: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Аутбук, аутбук, аутбук.
6: Моя компания в надежных руках специалистов.
5: А подробнее?
6: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
5: Это же удобно.
6: И надежно. Мои финансы под контролем.
5: Компания Outbook.
6: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
5: Компания Outbook.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Детский киноклуб «Монитора» приглашает на премьеру классического шедевра студии Гибли. Сказочное аниме Исао Такахаты «Помпока». Война Тануки в период Хэйсэй. По сценарию Хаяо Миядзаки, создателя «Унесенных призраками» и «Ходячего замка». Впервые на большом экране за 5 дней до всероссийского старта. Специальный показ аниме и обсуждение с исследователем анимации Владом Балабановым. 16 мая в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. 12+.
11: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
12: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
13: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем.

0: Реклама.
1: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
5: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Топ. 200-29-26. 200-29-26.
8: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
9: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сабзекафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сабзекафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию. Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли!

0: Для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт ngs-tuning.com.
1: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
2: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
1: Для детей – игровая зона.
2: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
1: А для важных событий – 3 банкетных зала.
2: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.

0: Реклама.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории.

0: Записывайтесь. 240-24-24.
1: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
2: У нас уборщица уволилась.
1: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
3: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
4: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
3: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
4: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
0: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты. Подробности на zarecheclub.ru.
1: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
5: В известном сербском ресторане «Сербска кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
1: Так поехали скорее в «Сербску кафану».
0: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Юг Стройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые. Живые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
7: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий Горный в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление. Лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительный и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кропоткин. 94.

0: Реклама. Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
1: Аутбук, аутбук, аутбук.
0: Моя компания в надежных руках специалистов.
1: А подробнее?
0: Компания «Аутбук» помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
1: Это же удобно.
0: И надежно. Мои финансы под контролем.
1: Компания «Аутбук».
0: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
1: Компания «Аутбук». Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где-то далеко в горах.
3: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце Юга.
4: Краснодар, улица Селезнева, 189, 8-928-420-2-420.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
6: Первой.
5: Первой.
6: Первый
5: шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
7: Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
8: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет «Волшебные вечера» в кинотеатре «Монитор Сити». Шедевры всемирно известных театров и кинематографистов на большом экране. Спектакль «Женитьба» со сцены театра Моссовета. Гоголевский трагифарс в стильной постановке Евгения Марчелли. В главных ролях Ольга Остроумова, Валерий Еременко, Александр Яцко. 14 мая в кинотеатре «Монитор Сити». 16+.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
10: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание, как я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Угу.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
6: Почему дети любят школу «Интеллект»?
7: Учителя добрые и объясняют понятно.
8: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
9: Изучаем адыгейский и китайский языки.
6: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
5: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете.

Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.

0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
1: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.санаторий-горный.ру.
0: Права получают один раз, и выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Все

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS-7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет. «Радио 107». Тихорецк. 101.